98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови, там заблудимся у хмель.

0: Набліжається 6-та година в Польщі, 7-я в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Запрошую на раніцу з рацією у понеділок у апошній 31-й день жнівня. У гэтий день, в 1893 годі, у Латвії народився Бреслав Слосканс. Релігійний громадський діяч білоруського заміжа, апостольський візит, а так само і для білоруського католіка за межами Білорусі. У 1996 годі помер білоруський літератор Петрусь Макаль, а в 2010-м поет-перекладчик Юрась Свірка.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.
3: Война в Украине, эти махчимы паутурны наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня, коли новое вызволение. У Бельску-Подляским прошел фестиваль Барненфильд.
0: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1650 день войны. Минулой ночью в Киеве шэраг областей Украины объявлялась поветренная тревога. У Киеве были чутные выбухи. Меж тем, повторный наступ России с территории Беларуси на столицу Украины практически нереальный. Просовывание заняло по годы. Такую оценку аналитика Клемена Малина приводит агенция Униан. Украина значно узмацнела полночную мяжу. Вокруг Чернигова створены несколько линий обороны. Умацовываются районы Чернобыля и полночные усходние районы ля Житомира. Устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, у отрознения 22-го года у России уже не будет эффекта раптовности, а лесы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и на усходе Черниговской областей махчимы, однако без мобилизации сотня тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессию Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4790 особо. Этой лишь бы называю правооборонческий центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 129 женщин. 21 человек был отправлен на примусовое лечение. За кратами застаются 20 представников МЭДа. Как поведомлялось, специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что в наиближайший час у Беларуси могут отбыться новое вызволение политвязня. Посланник плянует снова наведать краину праз некалькі тыдняў и спадзяецца домагчыся новых вызволений уже у середине верасня. Про гэта Коул сказал в интервью «Голосу Америки». Он отзначил, что про его на посередництве уже были вызволены каля 700-800 человек и выказал спадзел у наиближайший час довести гэтую колькасть до 1000. Варшава. Инициатива «Food for Bell», створенная евангелийским проповедником, былым политвязнем Сергеем Мельянцом под погрозой спынения. У рамках этой инициативы полторы годы люди с уразливым станом отрымливали бесплатную продуктовую и речевую допомогу. Але знайшліся незадоволенные, которые захотели спынить инициативу, говорит Мельянец.
4: Для меня было удивлением узнать, что есть такие люди, которые хотят знищить то, что мы робим, и яким неприемно то, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Шла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сгаджались, але потом пошли такие придирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отрымовывать ежу, напаливает и так далее.
3: Сергей кажет, что покуль не ведает, как выйти из этого кризиса. Про музыку. В апошнее выходное лето у Бельску-Подляскем у студиоводах у третий раз прошел фестиваль традиционной и сучасной культуры «Барненфильд». Дословно его назва перекладается как «Клюня и поле», бо он проходит одночасово на двух пляцовках на поле и у клуни семьи Фёников, и таким чином знитовывая минулая сучасность. Говорит один из организаторов фестиваля Максим Фёник и его удельники до гости.
5: Вельми нас тешит, что люди просто усмехаются просто у каждого места на нашей территории этой фестивальной, бо каждое место важное. Мы почали так само от традиции, так само на традиции было шмат людей на концерте Жемервы, и теперь так само.
6: Я с Кинни Поуп. Приехал туда из надморжа заграть концерт с моим вспомнянным гитаристом Убертом. Грался файне, przewiewnie, погода дописывала. Люди тоже добре себя вели. Мы играем огульне рап, змішане з постпанком.
7: Тема сьогоднішнього занятку це будуть звіри. Назва Барнфілд. Поля, клуня. Думаю, ну тут і звіри можуть там всякі ходити. І ось трохи ми сьогодні поліпили з дітьми. Сам поліпив, сам відпочив.
6: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз як то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися так само майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Так як і ў дзень, прынамсі, істотных ападкаў у сярэдзіне дня сіноптыкі не прагназуюць, у другой палове толькі задажджыцца, спачатку на поўдні рэгіёну, а бліжэй вечара дажджы чакаюцца таксама і на поўначы. Месцамі магчымыя кароткачасовыя праясненні. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы 1013-1015 гектапаскаляў, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах крыху мацнейшы да 6-7 метраў на секунду. А тэрмометры ў дзень будуць паказваць на Берасцейшчыне і Гарадзенішчыне 25-26, на Гарадзенішчыне і Беласточчыне, прабачце, 25-26, а на Берасцейшчыне 27-28 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Беларусь.
1: А в студии Белорусского трансграничного радио «Рация» годинники показывают 10 хвилин на 7-ю годину, это польский час, на 10 хвилин на 8-ю, это час белорусский. Завтра початок научального года. Те белорусских детей у дверях школы заместо наставника будут витать милицианты. Такий комментар почуем от Яны Запольской. Сегодня ближе к закончению этой годины. Ранее у нас и экономичные новины, и про ситуацию в Украине. И про с этого и почнем. Прилет и гвалт, сум, так это и лето можно характеризовать в Украине. И про это подробнее расскажет белорус, который стал живе в Украине сусед Владимир Гудков. Он осерогается, боится, можно сказать, так как и в попередние годы, что боевые деяния не завершаются, а хутка почнется осень, затем зима, самые тяжкие моменты у час войны.
2: Ну, пережил. Больше тревог стало у нас, больше прилетов, больше гвалту, суму. И, ну, але пережил. Вот на дворе не теплое. Электричность амаль не зникала, что можно сказать, пережил, ну, только что напруга, ну, есть напруга, есть хвилювание, то, что там с Киевом отбывается, ну, и у нас в нашем регионе так само, ну, поравнанне с тем, что в Киеве робится, ну, больше-меньше. Базираем на пролеты шахедов и подрывы шахедов, подрывы ракетов с пляжем. Сидишь на пляже, бачим у небе, бабах, там пролетело, там самолет пролетел, там нечто взорвалось.
3: Какие именно подеи або новины за последние месяцы наибольш притягивали вашу увагу, и чему именно они стали резонансными для вас?
2: Складное питание. Те новины, которые, ну, не на вопрос, стали неким чином скосно могут уплывать на мое становище, на становище в Украине. Той же конфликт у Перской затоцы. Мы разумеем, что их это только, хотя у нас так само уже пужало. Уже Иран пужал, хотя нас уже складно напужать, пужал ракетами. Мы разумеем, что ты еще это залежит, так сказать, уплывает, не залежит, но уплывает на нас. Ну а у нас мы, что мы бачим? Мы бачим патовую ситуацию, ну, с моей крутки погляду, так сказать, непрофессионала, патовую ситуацию на линии стыкнення и 8. Масованные на атаки у паветра.
3: Як бы вы описали свой эмоциональный стан зараз на конец жнивня, где вы находите эти кропки? Ці ёсць адаптация, ці наадварот хваля новой глубокой стомленности и невызначенности у вас зараз?
2: Ну, давайте так, глядячи с пункту, так сказать, с кропки зору украинского пересічного громадянина, так, жыхара Украины, я не бачу такой, все протягивается, все то же самое, все, ну, я не бачу что-то такого, что створало бы додатковое напружение, какие-то новые додатковые там хвалявание, пытание, в чем проблемы. А, ну, с точки зрения того, что я все ж таки громадянин Беларуси, мне хвалюет то, что ничего в Беларуси не меняется, у лепший бок. Все навод там с одного боку межи, с другого боку межи, конечно, что-то некое ворушение есть, але я не бачу ніякого реального руху в добрым напрямку.
3: Ваше бажання, як українське громадство зараз справляється з постоянним тиском, з тим, що далі йде війна?
2: Ну, глядайте, мені здається, ну, тут я не ведаю, як так. Справляється, поки що справляється, але мені не сподобається, що вельми, я не ведаю, як це. Реальные люди, это боты, это ИПСО российское, ну, есть і бачиш, що ось ВСУ там до. Але ось коли там, там починаючи з тих самих ТЦК і скінчуючи чиновниками держави, всі плохі. Все дренне, все дренно. Я все ж таки, так, ну, міркування білорусів, хочеться спитатися, а що, а яка альтернатива? Мені завжди, так, це дренно, а яка альтернатива? Не робіть, не ось мене подорвало там сьогодні, убачив у Фейсбуці, чи там ТикТоку, здимок там, я так розумію, мужа забирають там, ну, без ніякої гвалту, все, у войска, да, а жонка стоїть перед цим ТЦКшником на коленях, там, нечто умоляє, і коментари, ай, до чого людей довели, там, палачи, там, бо-бо-бо-бо-бо-бо, мені хочеться сказати, риба, хлопці, а ви чому цей чоловік не пішов обороняти ту жонку, родиму, так, добре, зараз його оставить, все, хай, все, згине, все, прийдуть хлопці. Что я не буду слухать ваши колени в уголе, як это, ну, я разумею женщину, там эмоционально стан такие, может быть, коли нават это не фейк, хотя может быть и фейк, коли, но нават коли не фейк, и можно зразуметь эту женщину, так, я так эмоционально такой, но те, кто начинает комментовать вот так, то ай-ой-ой-ой, палачи там еще такое иншее. Ну так, пробачте, мужика затримали, він ухилянт, він дезертир.
3: Як впливає на ваш внутрішній емоційний стан проблеми з інфраструктурою? Чи з'явився вже у вас такий звиклий алгоритм для виживання?
2: Ну, ведаєте, проблем покуль что проблем с, ну, видите, с минулой нашей размовы, проблем, додатковых проблем с инфраструктурой не з'явилось. Да, попереджують, що не буде світла, буває, що, ну, звичайно так, попереджують, що світла не буде до 18-ї години, а його не буде там до 16-ї. Частіше за все раніше дають. Ну і таке вельми рідко буває. А я наоборот, що раз до доктора сходив, понавиписували мої ліки. І є така тут програма, доступні ліки, скринінг, плюс. Наоборот, дали гроші, дали коштовних ліків, які раніше, які коштують. От при моєму діабеті коштують копеечку, але ось я так полічив, що я вельми неблагі гроші зекономив на тим, що ось мені виписали. Я не ведаю, якое гэта адношэнне мае да там інфраструктуры і ніх іншых пытанняў. Ну гэта вось мяне так парадавала, гэта было то вельмі дзіўна і прыемна, таму што раней выпісвалі, ну раней гэта былі такія танныя і мясцовага вырабніцтва лекі, ну і зараз мясцовага вырабніцтва, але вось дадалі такія лекі, якія ад дыябета, якія каштуюць немало.
1: Говорив Владимир Гудков, який проживає в Україні, а про ситуацію у цій країні сусідці під час війни питала його Аліса Полін.

фестиваль «Барнфильд» у студии «Водах» придумал улетку 2024 года Илья Фьоник с сябрами. И, как отзначают наведники, его масштаб с каждым годом растет, и то шмат кроть. А организаторы запевнивают, что с окончанием третьего фестиваля распочинается подрихтовка до его четвертой эдиции.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Годинники нашей студии показывают 9 хвилин на 10-ю годину в Беларуси, на 9-ю у Польши. Уже на початку вересня так званая районка планует принять первых пациентов. Такие информации об новом проекте объединенного переходного кабинета, который реализует представительство по социальной политике. Это медичная допомога онлайн для жихаров в белорусских районных городах, да и вразливых групп для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины. Тлумачыць намеснік прадстаўніцы АПК па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей. На размову з якім запрашаем мой калега Улад Грыневскі.
3: Гость рацыі.
4: Мы хочам нашым слухачам прадставіць вось гэты праект «Районка». Якая канцэпцыя? Важнейшае такое пытанне гучыць.
5: То есть, по большому счету, телемедицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси. То есть, у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов. То есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть, жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть, это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом. Их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
4: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який менавіта знаходзіцца у Беларусі. Да. З іншага боку, так само на лекару, який знаходзіцца у замежжа, а вось як бы ты ахарактарызаваў, ну, ці яны таксама знаходзяцца многія лекары у разлівым такім стане, як это працуе?
5: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
4: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекары находятся, якія выехали
5: которые в Беларуси?
4: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу. Ну а праца лекара гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкія дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
5: Она требует есть... годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал с срочно, то есть не готовился постепенно, потому что в языке сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому говорю, мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа. Просто, чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
4: Видаешь, вось, я трошки рахтовался до нашей с тобой размовы, прочитал кольки информацию, и у меня склалось уражение, что это аккурат будет проект, скированный для белорусов, которые живут за мяжой. Ну, бо часами, видаешь, так само у человека, который выехал за мяжу, так, и шукая себе у новом житті, вельми часто, ну, потребная такая речь,
5: как поговорить. Возникает вопрос о медицинской помощи, да?
4: Там так,
5: языковые барьеры.
4: Часами хочется поговорить с лекарем на своей мове, покольки это так само пытание дотычит здоровья. И умудо кажучи, как не думать, что может ты там, например, по-польску, типа немецку, нечто неправильно скажешь, то вельми хочется поговорить со своим лекарем. Але вот это именно акцент вы робите на пациента, який будет внутри. Да. Белоруссия.
5: Тут стоит разделять. То есть, к сожалению, если мы говорим про медицинскую помощь, то проблемы есть у всех. И у тех, кто только что выехал в Европу и живет. Проблемы есть у тех, кто живет там уже 20 лет в Польше. И у поляков, которые живут всю свою жизнь в Польше, тоже есть проблемы со здравоохранением, с медициной и прочее. Это, к сожалению, реальности. Если мы говорим, что можем мы сделать человеку, которому нужна консультация врача в Европе, потому что он все не знает язык или прочее, у нас чуть более развязанно руки в том плане, чтобы ему помочь. То есть полноценные телемедицинские сервисы, в которых человек может официально прийти, получить официальное заключение, рецепты, целые отдельные больницы, амбулатории, так, наверное, корректнее будет говорить. Если, например, Польша, выстроенные для эмигрантов с Востока, то есть где все врачи, безусловно, разговаривают прекрасно там, на русском, белорусском или украинском, соответственно, проще. И тут все упирается, к сожалению, в финансовые ресурсы. И действительно, это просто имеет финансовый барьер и только. С другой стороны, передать деньги финансовые человеку, который живет в Европе, гораздо проще, чем передать эти деньги жителю моего любимого Брагина. И обратная ситуация. Допустим, даже мы нашли способ дать эквивалентную сумму жителю города Брагина. Где ему найти врача нужной специальности? Ему нужно ехать, условно говоря, в Гомель. И дальше еще начнется моменты, что приписка, вы должны обслуживаться там-то и там-то. То есть есть еще другие барьеры. Проект, который будет направлен на эмигрантов, он, в принципе, тоже в процессе разработки, он будет работать чуть по другим, по схожим, скажем так, лекалам, но мы специально их разводим, потому что тут немножко разные юридические моменты. То есть мы можем в Европе оказывать, врач, который полностью легальный, полноценную медицинскую консультацию с официальной выдачей бумаги, что идете в аптеку, покупаете вот это и прочее. В Беларуси у нас очень урезанный функционал, потому что выдать официальную бумагу белорусу, что он обратился, что имеет такой вот, даже презентацию на радиорация, это, по сути, подарить ему табличку с надписью «Арестуйте-ка меня, пожалуйста, так суточки на 15», просто потому что. То есть это работа чуть другого профиля, очень сильно другого. Она работает, извините за такую грубость, немножко через подполье. Поэтому эти проекты мы не смешиваем, их поэтому мы и разводим, потому что для эмигранта у нас более развязанные руки, и там легче решить вопросы. Условно говоря, у мигранту, если там можно посмотреть даже сборы на Байсол, которые периодически появляются именно с медицинской формальностью, собрать проще. А представьте, возможен ли сбор такой на Байсол для того, кто живет в Беларуси? Вот что ему делать? Уничтожено практически все НГО. Да, еще остались организации, которые этим занимаются, но то, что было там до 20-го, оно просто уничтожено. Поэтому у жителя крупного города чуть полегче доступ. В конце концов, он может пойти к другому врачу. Там, в тот же Ладе, в тот же Экомедсервис. А куда пойдет житель Брагина? В лучшем случае, там, километров 100 доехать до Гомеля. Это тоже не так легко организовать. Поэтому мы и делаем этот фонд. фокус на тех людей, у которых есть проблемы с доступом к медицинской помощи.
4: Станислав, ці ёсць некія, можа, лічбы, ці гэта просто вось некія наша адчуванні, што гэты чалавек у Брагіне, ён патрабуе гэтай медыцынскай дапамогі. Ну, прабачце, вось Брагін неяк так у нас ўжо ўвязаўся ў размову.
5: Брагін уже объяснял, почему этот город стал моим любимым, именно за ту историю с врачом-интерном, который там самостоятельно работал. Нам трудно сказать, в принципе, какая есть потребность, потому что провести свободное анкетирование, ну, это, мягко скажем, невозможно. Мы можем опираться только на опыт тех инициатив, которые уже были. И тут мы вспоминаем опыт инициативы «Е-здоровье», которая появилась в 2021 году. Команда, которую ее делала, она исходила из того, что ей в стране ковид, и очень-очень сильно будет нужна помощь людям с ковидом. Но по факту, когда этот анализ был проведен, вопросы ковидные заняли процентов 5. Есть нюанс в том, что в том проекте не было такого анкетирования, заряда, а где вы живете, потому что на том не стоял этот вопрос. Соответственно, трудно сказать, сколько из них было там из Минска, сколько из Брагина, сколько из Воложина, сколько из Гомеля. Просто по ощущениям, назовем это так, по анализу белорусской прессы, будь она не лада, пропагандистка районная, можно просто сделать очень простые выводы, когда в некоторых городах, можно вспомнить город Калинковича, который рядом с Мозырем, где прокуратура вынесла то ли следственный комитет, то ли КГК, честно не вспомню, какая из этих прекрасных организаций в кавычках, дала нагоняй врачам, что 3 года не было онколога, и его работу выполняли другие врачи, типа вот такие они нехорошие. Мы говорим про страну, в которой принят закон, позволяющий поменять специализацию за месяц. То есть ты сегодня терапевт, завтра приказом главного врача ты эндокринолог, а через 5 месяцев ты поедешь на курсы длиной в месяц, чтобы тебя научили, как быть эндокринологом за месяц. При всем желании, насколько бы не был талантлив этот врач, который там пройдет через такое, он не сможет адекватно помогать своим пациентам, как бы он ни старался. Это просто физически невозможно. Поэтому мы и делаем этот проект направленным на внутрь Беларуси. Насколько это востребовано? Я думаю, к сожалению, что очень сильно востребовано. Понятно, что будет лимитирующий фактор скорее в виде страха. Все прекрасно понимают, в какой стране люди живут и что бывает за любое публичное недовольство, проявление его или пользование сторонней помощью. Но, к сожалению, я думаю, если бы просто снять все риски страха, того, что смело приходить ни сюда-то не будет, то, я думаю, проект бы просто сразу бы захлебнулся в заявках. На самом деле так. То есть ситуация на районах, она очень грустная. Можно почитать просто публикации в СМИ, когда молодые врачи пишут про свои реалии, когда в прошлом, по-моему, году девушка говорит, что я не готова ехать смотреть. То есть я не просто, я не готова, я еще не могу работать, а я буду работать одна. Ну, едь отработай. А про пациентов, ну что, никто не думает. Поэтому, к сожалению, такой сервис нужен. Если не делать, ну, по-хорошему, должна быть реформа, что врач не должен ехать на специальную работу в течение там, первого года после дипломной подготовки, как это во всем мире сделано. Но в текущих реалиях я очень надеюсь, что получится сделать еще и проект для молодых врачей, у которых будет возможность получить консультацию у опытных коллег, опять-таки, которые безопасны за рубежом, а-ля консилиум, когда ты не знаешь, что с пациентом, и ты хочешь помочь, хочешь разобраться, но тебе не хватает просто своих знаний. И ты можешь с кем-то посоветоваться, а ты один работаешь в амбулатории, и у тебя не с кем посоветоваться. Но это такая отдельная проблемка.
2: А над вырашением этой проблемы разважаются представительства по социальной политике Объединенного переходного кабинета. И про это рассказал нам наместник представительства по справах аховы здоровья Станислав Соловей. Что тычется так званой районки, тут консультация будет анонимна и проходить в чате або праз видеосувязь.

0: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
1: Як Росія і режим Лукашенки утягваюць беларускую моладзь у вайну? Мігрантскі крызіс, ціск на Літову стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. Ліпеньскі рост цэнаў на нехарчовыя тавары ў Беларусі выявіўся рэкордным.
0: У студіі з навінамі стаж Дадэрка.
1: 1650 день войны. Каля 13 тысяч белорусов учатся у российских университетах, где студенты уже системно вербуют у войска. Про это поведомляет телеграм-канал белорусской демократичной лидерки Светлана Тихановская. Цитата. «Гэты шлях починается значно ранней с военно-патриотичных классов и лагеров Беларуси, российских адукационных квотов и поступового проучения молоди до войсковой службы. В университетах до пропаганды даются гроши, тиск и подманные обещания одного года оператором дрона, які можа скончыцца без тэрміновай службы на фронте. Конец статы. Паводле даследавання 1338 грамадзянаў Беларусі воевалі на баку Расіі супраць Украіны, прынамсі 314 іх загінулі. Лік завербаваных на расійскі бок беларусаў за час поўнамаштабнай вайны вырас з 6 да амаль 600 чалавек. Мігрантскі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 4 тыдні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 86% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8 на Літву і толькі 3,6 на Польшчу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы. Дадам, што мігрантскі крызіс на межы Беларусі с краинами Евразвязу протягивается с весны 21-го года. Улады суседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. Менск-Брусель. Народное антикризисное управление пропонувало Евразвязу и Польшу вести асиметричные санкции супрать режиму Лукашенки за признание небыто экстремистскими шерегу европейских медиа. Керовник НАУ Павел Латушко звернулся с гэтым до Европейской службы изнешних деяний и Министерства замежных справ у Польши. Пропонуется вести санкции, включающие заборону на уезд у Евразвяза замороживания активов супрать ключевых виноватых у информационной агрессии. Такими названными Держагентство Белтай, пропагандисты, судді да і керавництва Мінінформації. У накіраваных матеріалах адзначено, що Евразвяз не уводив нові санкції за порушення правоў чалавека у Беларусі з сакавіка минулого году. Экономика в Беларуси. Рост ценов на нехарчовые товары у липени выявился рекордным за апошнія 4 года. Про это свечесть проведенный выданием позерк анализ известок Белстату. Цены на эту группу товаров повеличились за месяц на 81%. Выше это показчик был у жнимени 22 года 85%. 10 липеня бягучего года урад скоротил спис товаров, цены на якія подконтрольная держава. У Беларуси с 1 вересня вырасте базовая ставка. Згодна с постановой Совета Министров, ее помер складе 300 рублей. На сегодня базовая 297. Базовая ставка – это основный элемент тарифной системы. Повод для ее наличивают заробки работникам бюджетных организаций. У Министерства працы подлечило, что подвысить заробки прикладно 770 тысячам бюджетников. Яким будет вересень? Повод для синоптиков, первый месяц осени порадует белорусов теплом и плавным переходом от летней спеки до осеньской прохолоды, а метеорологичное лето застанется в Украине еще на 1,5-2 тыдни. Вересень выйдет на 1-2 градуса теплейшим за климатичную норму. Узровень опадков обещает быть в межах нормы, навальницы при этом станут редкостью, не больше за 2 дни за месяц. Ранешняя и вечерняя прохолода станет все больше чувальная, ближе и до конца месяца на полночи полночном усходе краины уже махчимая першая ночная заморозки. Прогноз на сегодня по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У працяг прагнозу надвор'я толькі больш канкрэтна, бо кароткачасова. А сёння ў беларуска-польскім памежжы вельмі цёплы дзень, 25-26 градусаў у гародні Беластоку, 27-28 у Берасціды белай падляскай. Зменлівая хмарнасць і дажджы. У другой палове дня атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Ноччу таксама таксама месцамі дажджы, а месцамі будзе слацца густая імгла. Заўтра дажджы ў цэлым рэгіёне і будзе халадней, чым сёння. 20 градусаў максімальна пакажуць тэрмометры заўтра ў беларуска-польскім памежжы, а сёння на поўдні рэгіёну, нагадаю, амаль да 30 градусаў вырасце ртутны слупок у тэрмометрах.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: 6 на 10 годину в Польщі, 11 в Беларуси. Раніца з рацією завершилась. Працював до вас Микола Вавранюк. Ми тепер уже розвітуємося, але ненадовго. Зустрінемося ще у після обідній час, а 3 годині поводлі польського, 4 поводлі білоруського часу.

0: Паводле плану урока вучням пропановывается 1 вересня поудельничать у проекте «Капсула часу», у межах якого навученцам необходимо подумать и записать послание самому себе, то бок чего б хотели досягнуть у навучальном годе альбо праз некалькі год. Причем паперку с жаданням треба обовязково подписать и отдать наставнику, а не забрать себе. Так и уявляется, як у «Капсулу часу» вучень кладе цидулку: «Я хотел поступить у Польщу, але капсулу знайшов классный керавник». Ну и вишенька на торте – информационные материалы для конструирования урока, где особный раздел присвечен державной подтримке. И вот там аккурат сгадывается размеркование. Мовляв, в Украине заховывается система размеркования и гарантованное предоставление первого працовного места. Гарантованное первое працовное место – это когда после университета головное питание – не где найти працу, а чи можно было б меня размерковать крыху ближе до дому. У вынику у весь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правильных цитат, думак и установок, где вучню застаецца только прослухаць, записать и выканаць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
0: Чаму маці у Российской Федерации отправляюць своих сынов на войну без асаблівых ваганняў? Чаму мэр российского Сочи віншу батьков загинулого жаунера с гибелью сына? И какие выники от отправки неехлых аграриев у силы спецоперации в Беларуси? Про это и инша журналистка Лариса Шчаракова у размове с Миколом Бенько.
2: Рутаня Лариса.
3: Витаю.
2: В эфире передача «Что-то не так», и мы в ближайшие хвилины поговорим про темы, которые хвалюют, я думаю, многих людей. Так, Россия. Такая интересная информация, опубликованная нашей Нивой. Мэр Сочи повиншовал батьков с гибелью сына на войне. То есть, вручающий им некую вознагороду за загиблого российского оккупанта, он им сказал: «От души віншую, за сына вам великий дякую». Як вам віншування?
3: Это, конечно, безобразие. То, что творится зараз в России, я с удовольствием поразважаю над этим, потому что Россия просто звар'яцела, что называется. И то, что там робится, особливо у сиротку официоза, это просто, ну, я не веду, навод, як это...
2: Это глупость и цинизм, что это такое? Як можно повиншувать с гибелью? Там, не знаю, сына.
3: Ну так, еще было так само на 9 мая, так само шла женщина у колонии, и журналистка так само, и она сказала, что сын загинул, и, ну, она так само ее повиншовала, что это такое.
2: Ну и та, я помню, кобета не сильно так удивилась этому виншиванию. Насколько я помню, она не сильно так вот образилась.
3: Когда глядеть на этот нарратив пропагандистский, это же герои, это люди, которые отдают, ахвяруют своим життем, змагаючись с сучасным нацизмом, да, украинского разливу. И таким чином, ну, и с этим связана вот такая, то есть отбывается героизация этой войны, героизация этих людей. Хотя мы все ведаем, что там отбывается, мы все ведаем про обнуление, мы все ведаем про коррупцию, мы все ведаем про тотальный крадеж всего. Мы все это чудовно ведаем, насколько брудно все это там уладковано, какое просто безладие, какие там гадюшник у сучасным российским этим войску. Просто это ж, ну, весь час опубличивают.
2: Так они же сами опубличиваются. Да. Постоянные военкоры, российские блогеры пишут прямым текстом про эти проблемы системные.
3: Мы все это читаем, и сами бойцы записывают, что их, за них вымогают гроши, что их обнуляют. Что они даже не бачат эти велизарные заробки, которыми их завабили у эту еблую справу, потому что из них просто купи это, купи то. Вось. И мы все это ведаем. С одного боку мы все это ведаем, с другого боку пропагандистский нарратив, что они там змагаются с нацизмом, и яны герои. И я думаю, что просто из гэтым вось выникает как бы віншаванне, что да, человек загинул, но это же як-то у Высоцкого, да, не от водки и не от простуд, что называется, и он же загинул за правую справу, за змагання супраць нацизма. Я думаю, что просто да, некая такая, человек не володая добромовой, конечно, тут справа не идея про віншаванне, да, в том смысле, что он подяковал им за то, что они выгадывали героя.
2: Ляпнул, короче.
3: Да, я просто ляпнула, да, як та журналістка.
2: Окей, але все ж таки є інший бок медаля. Гэта материнское пачуцці да дітей. Я думаю, что гэта такая вечная категория, мне здаецца, так, ну, колькі чалавецтва умее пісаць, столькі в текстах постоянно про материнскую любов пишется, да, это одна из основных центральных тем в угле человеческой цивилизации, незалежно там, это Папуа-Новая Гвинея, африканские краины, Европа, то есть мать любит по факту своего детенка, также на вот живёлы любят своих детей, то есть а где материнская любовь вот у этой ситуации, то есть почему российские матери ведут себя неким дивным чином, то есть отправляют на бойню своих детей, там кажут, что у меня их трое, например, один загинет, двое застанется, там еще одного отправлю, ну, то есть эти гуляют по интернету вот эти выказывания, то есть где материнская любовь у этой истории?
3: Ну, знову-таки, треба глядеть на контекст, а контекст такой, что платят гроши за это, что есть выплаты такие одразу, есть заробки, то есть и для когости это способ заработать. Mm-hmm. То есть, ну, это огучивается, да, что такие подъемные платят, что это ж можно всю ипотеку эту нашу закрыть. Для людей, которые не могли никаким чином заработать и раптом махчимость худко, по-худкому зарубить столько бабла шаленого такого.
2: Еще
3: да?
2: Героем стать.
3: Еще героем стать. То это может быть так само мотивация, как отправить и отправить своего сына или мужа на войну. А просто того, знову-таки, промытые мозги, когда человек весь час глядит телевизор, а там вельми шмат пропаганды, когда человек глядит... Я, кстати, сидела в колонии, до речи, я зрозумела, что за этот час, как только началась война, там, как подмацовать этот нарратив, потому что молодёны это не ведают никакого ни Гитлера, ни Сталина, ни ну, кепская школьная эдукация, не ведают, ну, что такое нацизм, и как подмацовать этот нарратив пропагандистский про нацист то бо в Україні, яны зняли ще прям десятки, сотні, мачима, фільмів про Другу Сусвітню з сучасними акторами, каб все ж таки показати, за що вони там воюють, да? Що вони протягують справу дядов, які воювали з німецьким фашизмом, тепер вони воюють з українським фашизмом, за промиті мозги. Гэта підтримка, це фінансовий контекст. І третє, гэта боязнь протесту, боязнь выказать незгоду с линией партии и просто страх перед репрессиями. Mm-hmm. Ну, вот я бачу тут три такие компоненты.
2: Для белорусских так само новин переходим. И они трошки, мне кажется, больше забавные и легкие в этом плане. Хотя связанные так само с военщиной. Сами ведаете, кто отсправоздачивался про то, как вот его инициатива была реализована, что я имею на увазе, это отправка неглых аграриев у силы специальных операций на перевыхование.
3: С одного боку, это Лукашенко, он барин, он царь, да, а мы пригонные. То есть он воспринимает Беларусь как свою вотчину и людей как пригонных. Вот что хочу, то раблю. Хочу там нерадивых работников рекрутую.
2: На 25 год.
3: Забрею солдаты, примушу их окопырить, там, примушу их то робить. На то бок просто вот ставление до людей, як до холопов, як до, ну, все, пригонное право, там, якое там третье выдание пригонного права отбылося. Что хочу, то ворочу. Вот. И это ж как бы ничего дивного и ничего нового, бо эту практику он, бо это он робит весь час. Такое просто неповага до людей, до человеческой годности. Да, человеческих правов. Какие у тебя права? Да никаких у тебя правов нема. Что хочу, то роблю. Это вот про это, про то, что у людей там нема никаких правов громадянских, там, политичных просто. И они находятся целиком во владе диктатора. Это с одного бока, с другого бока они не сопротивляются. На жаль.
2: Ну и такие у нас силы спецоперации.
3: Ну так, я разговариваю с людьми, которые довольно часто, которые служили в белорусском войске, и они кажут, что оно, конечно, не боездольное. Что белорусское, что все это понты и показуха, что на самом деле белорусское войско, оно не вытримает реальной войны. Вот. Ну, все это просто Лукашенко понты колотит.
2: А и умеет. Добро.
3: Ну, ты будешь, коли використовывать такие каштовные кадры аграриев, которые злоуживают горелкой там, чи что, и не выконывать свои профессиональные обязанности, ну... Я не ведаю, что это... Я не думаю, что это вельми добрые кадры для белорусского войска.
2: Добро, это была передача «Штось не так». Гостем была журналистка Лариса Широкова.
0: Журналистка Лариса Широкова у размове с Миколом Бенько поразважала на некоторые резонансные темы тыдня.
1: Что-то не так! Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.
0: У школу теперь не потрапить ни водный злочинец и ни водный ненадейный элемент. Про это поклопотится департамент аховы. Начальник департамента Александр Шапялёв расповёл про меры, якія дозволяць вучням отчувать себе под надейной обороной под час занятков. Але калі шчыра, хутчэй будешь отчувать себе неким злочинцем.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Украина-российская война. Беспилотники атаковали Екатеринбург. Что изменится в белорусских школах с 1 вересня? Найбуйнейшая в свете популяция зубров живе у Польши.
2: У студии с новинами стать доверка.
3: 1650-й день войны. Свердловскую в области России атаковали беспилотники. В регионе обвестили режим небеспеки от дронов, а местовый аэропорт Кольцово часово закрыли. У Шкаловским

0: районе Екатеринбурга после выбухов начался пожар. Поводле поведомления у мониторинговых телеграм-каналов, дроны и их обломки поцелили у шматповерховые жилые дома, а так само у логистичный хаб Wildberries. Там провели эвакуацию персоналу. Губернатор Денис Паслер поведомил, что ахвяров нема, информация про потерпелых удокладняется, а на месяцах узгорания працуют экстренные службы. У школах Беларуси меняют правила харчевания. С 1 вересня будет один и формат одноразового харчевания. Для первой измены это другий снеданок, для другой – подвечерок. У обоих выпадках ежа для школьников будет складаться с салаты, горячей стравы и напою. Цены вызначают на мясцовом узровне. У Менску харчевание залежно от узросту школьника обойдется от 2 рублёў 41 копейки для першоклассника до 2 рублёў 85 копеек для вучня 11 класса. Обед в группе подобных ужинного дня будет коштовать дорожей 3 рубли 45 копеек. Змены закрануть и школьные программы. Для 10-х классов в межах предмету до призывная медичная подрыхтовка уводят раздел «Тактичная медицина», а у другим полгодзе хлопчики освоят основы керования дронами, пишет «Свобода». Больше за 300 школ почнут працевать в автоматизованной системе электронная школа, там уведут электронные журналы и дзённики. Так само с нового научального года у школах аховники отрымают право робить догляд речи у вучнев без законных представников дитяти. Достатково будет присутности педагога. Милицейская статистика. Каля 200 поведомлений про звонки телефонных махляров поступило в милицию за минулые сутки. Поводле пресс-службы Министерства внутренних справ зарегистрировано 10 злочинств, здейсненных с выкористанием информационно-коммуникационных технологий, забликованная махчимость платежов на адрес 13 замежных платежных реквизитов, которые выкористовываются зломысниками, припыненные расходные операции по 51 рахунку. Задрамано двое курьеров, которые працевали в интересах АФР. Проведенный выданием позерк анализ сводок МУС показал, что с 18 жнивня в милицию поступило больше за 4400 поведомлений про звонки телефонных махляров, затримано 19 курьеров, при этом ведомство не поведомляет, какие санкции уживаются в дочинении до курьеров. Кроме того, МУС не завсёды информует про вынятые у их гроши. Найбуйнейшая у свете популяция зубров живе у Польши, амаль 3300. Это прикладно чверть сусветной популяции, информует белорусская служба польского рада. Усяго 100 годов тому эта живела была на меже изникнения, дякуючи навуковцам вид был одроджены. У 1952-м первые зубры были выпущены назад у Беловежскую пущу, сегодня тут живе найбуйнейшая у Польши популяция, каля 1200. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. У другой половины дня и у вечера месяцами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветра от 24 до 26, а месяцами по берестейщине до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. Витаю, шановная, понеделок сегодня на календары 31 жнивня. Бачите, не верили, а дожили. Доброго дня, доброго настрою, как завжды, зычить усім белорусская радиорация. При микрофоне Олесь Дубовец. Запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут The Killers, Без назвы, Брайан Адамс, Унискладовая, да иншие. Не в забаве сустракаем Яна Мордане, как завжды, почитая нам что-то интересное из архива у тыдневика Нива. Ну а потом доведаетесь, чему не варто починать раницу со смартфона. Наступствы могут когости навод и издивить.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

проект «Нескладовая» с Алексеем Хлестовым. Нахвалим белорусского радио «Рация». 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска». Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежье. Изменливая хмарность. У другой половины дня и у вечера местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра днем 24-26, а местами по «Берасте» еще не до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Война в Украине, те магчимые повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня у Кали новое вызволение. У Бельску Подляским прошел фестиваль Барненфилд. Про это, да и ведомо ж про иншее, пойдет говорка литерально про 8 хвилинок. Новины представить Стась Дадерка. Варто дочакаться. Что тычется музыки, нас с вами чакают Реликт, Ира, ДРСП.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Прикрывается дуртом алюминиевым щитом, потому что на щите ощущения не те.
2: Вертолетик прилетел.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне. У Бельску пад Ляскім прайшоў фестываль «Барненфільд».
2: У студыі з навінамі стаць Дадарка.
3: 1650 день войны. Минулой ночью в Киеве и шэрагу областей Украины объявлялась поветренная тревога, у Киеве были чутные выбухи. Меж тем, повторный наступ России с территории Беларуси на столицу Украины практически нереальное просовывание заняло б годы. Такую оценку аналитика Клемена Малина приводит агенция Униан. Украина значно узмацнила полночную мяжу, вокруг Шарнигова створенная несколько линий обороны, умацовываются районы Чернобыля и полночно-усходние районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, в отрознение 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской областей махчимы, однако без

Белорусское радио «Рация», 98,1 FM «Белосток-Городня», 99,2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.кропка.ком». Привитание усім, кто может только-только до нас долушился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность. У другой половины дня и у вечера местами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра 24-26, местами по берастейшине до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

небо кроплями льет, дождь пронизывая мяне, ты болю больше нема. Я кометы желтый хвост, наш горыть опошний мост, у продонни лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.

0: зрабіць такой виртуального кандидата? И які мусі бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы?
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
2: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
3: Радио Рация.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Уздовж поділеної Білорусі. Краєзнавча вандровка Радіо Рація.
2: Вітаємося з старажитного містечка Куранець. Як свідчать навуковці, люди на цій території поселилися вельми давно, ще у часи неоліту. Тут знайдений археологічний помнік з 4-го і 2-го тисячогоддя до нашої ери. У Куранці залишилося шмат помніків давньої і той більш сучасної історії. Тут на старих могилках заховалося 18 могилок повстанців Кастуся Калиновського. Тут так само поховані польські жовніри, які загинули у час совєтсько-польської війни. У Куранці так само знаходиться таємничий валун, про який місцеві люди складають різні легенди.
3: Про камінь? Ну, просто лежить вон серед поля камінь.
2: Але ви кажете, що він великий у Білорусі.
3: Да. Да. Вон лежить серед поля. Комсь камінь.
2: І завжди там лежав?
3: Да. Откуда появився?
4: Практически. Вот как наша остановка.
5: Его там, его и рвали.
3: Приезжали, ну, взрывали.
4: Рвали, снимали и не вырвали. Угу. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может. Километр два отсюда вон.
4: Посеред поля.
6: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы. Ну, они уже много где поразбирали. Все. Так, все жидовские.
2: Еще у по-еврейской хачи, так?
6: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса, по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так, после войны... Что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжают. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая, знаешь, что такое рыжая?
2: Да.
6: Золото. Тут фу, земле живое. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так, ну... Ще много золотишка у землі ляжить.
2: А ви не шукаєте?
1: Уздовж поділеної Білорусі Уля Шуб з Дейгана Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
6: Там раней Наполеон же ж тут через нашу вёску проходив. Там за этим Комченкаменом туда там Наполеон стояв. Тоді після этого Наполеона там склади єврейські були. Там ще фундаменти, я ще пам'ятаю, мали був фундаменти небольшенькі. Так там тоже з Росії приїжджали, вони там усе через це саме. А Сергій Боровой у колхозі працює, там орав і вирив вот такі вот шліток вот такі. Во. Типу печаті такої. Ну що гэтых? Не жудовская, а Наполеона.
2: Має гэта? Чи передав для музея?
6: Где? Продав где-то, сыну машину купив. Ну, продав, неплохо продав. Це большие гроші.
7: Добрый день.
8: Местечко до войны было, жили только поляки, евреи в основном. Белорусов было очень мало.
9: Торговля была больше, вот. Больше тут.
8: У нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
9: Стали все белорусы. Они поляки, но уже... все они белорусы.
8: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице, 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко, вот тротуары были, красивые здания были. Духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все приходит. Ходит в упадок. Вот. Тут были больницы, было 3 больницы у нас в Куренце, пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родине Бронислава Тарашкевича. Запрошаем на черговую передачу уже завтра.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор, але было оно так само причиной междержавных спречек, провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруюць наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайте на хвалях Беларускага радыё РАЦЭ.

Песня по суманах валик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усим и традиционный час, как нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. У другой полове дня и у вечера месяцами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра 24-26, месяцами по Берестейщине до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Кей Титан стал на хвалях белорусского радио «Рация». Я маю час нагадать вам про «Кола Дён с бородой», программу, где картаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да и каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Ван Моррисон, Боб Уэлч, Девин Таунсенд, а так само группа The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The White Snake. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Война в Украине. Ці магчымы паўторны наступ Росії з территории Беларуси. Проблема політв'язня. Калі новое визволення. У Бельску под Ляскем пройшов фестиваль «Барненфільд».
2: У студії з новинами Стась Дадерка.
3: 1650 день войны. Минулой ночью в Киеве и шерох областей Украины объявлялась поветренная тревога, у Киеве были чутные выбухи. Меж тем, повторный наступ России с территории Беларуси на столицу Украины практически нереальное просовывание заняло б годы. Такую оценку аналитика Клемена Малина приводит агенция Униан. Украина значно узмацнила полночную мяжу, вокруг Шарнигова створенная несколько линий обороны, умацовываются районы Чернобыля и полночно-усходние районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, у одрознення 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской областей махчимы, однако без мобилизации сотня тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанная политичная вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4790 особов. Эти лишь бы называю правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Десидент-бай» поведомляя про 947 политичных зняволенных станом на сегодня. Из их 129 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. За кратами застаются 20 представников медиа. Как поведомлялось специальное послание президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что в найближайший час у Беларуси могут отбыться новое вызволение политвязнев. Посланник плянует снова наведать краину праз некалькі тыдняў и спадзяецца домагчыся новых вызволенняў уже у середине верасня. Про гэта Коул сказал в интервью «Голосу Америки». Представник американского президента отзначил, что при ягоном посередництве уже были вызволены каля 700-800 человек и выказал спадзеў в найближайший час довести гэтую колькасть до 1000. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

У той самый день, что и узгаданный Ван Моррисон, 31 жнивня 45-го народился Роберт Лоуренс Боб Уэлч молодший, ти просто Боб Уэлч, вядомый американский музыка, який у 70-е годы был удельником легендарного англо-американского рок-гурта Fleetwood Mac. Поздней был удельником инших проектов. У конце 70-х Боб Уэлч створил некольки вельми поспяховых сольных синглов, таких как Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

У той самый день, что и узгаданная Джина Шок, 31 жнивня 57-го народился Глен Тилбрук, ангельский спявак и гитарист, удельник и один из основальников гурта «Сквиз». Гэты коллектив новой хвали был утвораны у 74-м годе в Лондоне. Хлопцы николи не хавали того, что своими кумирами лічаць Леннона и Маккартни, але «Сквиз» не наблизились до вершиняў, на якія узышли у свой час «Битлз». И калі Британия признала «Сквиз» одразу ж, то у США яны ішли до поспеху с тяжкостью и у топ 40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Который раз ён у ночи не спить, заминая липовый пах. И не хотел успамины будить, а ты бачила зорки у снах.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: У Польши отбылся пожар на заводе, який вырабляе комплектующие для беспилотников. У Непале огучили новые личбы загинулых от поводки. У Белостоку з'явится белорусская книгарня.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Польши расследуют пожар на заводе, який вырабляе комплектующие для беспилотников. Не выключается диверсия. Пожар отбылся минулой ночью на предприемстве компании Web Electronics у городе Скаржиска-Каменная. Завод специализуется на вытворчести систем керования для беспилотников. Сигнализация на предприемстве спрацевала не в забаве после полночи. Узгорание отбылося побач с вытворчим помешканием и складом электроники. Пожар удалось хутко ликвидовать. Его масштабы были невеликие. До расследования протягнутые супрацовники Польского агентства внутренней безопасности, уличивая специфику предприемства, инцидент проверяют у темлику на предмет махчимой диверсии. Официальных выснов про причины пожару покуль нема. Поводле звестак на 31 жнивня у Непале и Тибете у вынику масштабной поводки загинули альбо зникли без звестак больше за 5000 человек. Сярод зниклых у Непале 592 замежники, у тым ліку беларуска Катерина Сакович. Тысячи ратавальников протягивают пошуковые працы у тяжкодоступных районах. Однак их моцно ускладняют разборные дороги и мосты, дрэнное надворье и высокий узровень воды. Синоптики прогнозуют новые дожди, что повеличивает ризику поводок и опознев. Катастрофа распочалася 26 жнівня у высокогорном районе Расува. Поводле попередней версии, великий опоузень мог перекрыть речище раки, после чего махутный гразевый поток обрынулся вниз по течению. Причины опоузня покуль докладно не установлены. У Белостоку з'явится белорусская книгарня. Фонд «Коммуникат.орг» открыет книжную краму на первом поверсі Центру белорусской культуры, что на улице Варшавская, 1А, комментует наместница директора центру Илона Карпюк.
4: Калі глядзім за тым, што адбываецца ў беларускім выдавецкім руху, выдаецца ж мноства кніжак. Калі глянуць у агульным на гэтую карціну ў Польшчы, вядома, што стараемся, каб кніжкі, якія мы таксама выдаем, каб яны таксама паяўляліся на кніжных кірмашах, на розных мерапрыемствах ці ў рэгіёне. Але фактычна не хапала да гэтага такого пункту ў Беластоку, дзе можна проста будучы тут часам і праездам ці ў гасцях, а набыць беларускую літаратуру.
3: Официальное открытие «Коммуникат Шоп» 8 вересня о 18 године будет сопровождаться премьерой белорусского выдания книги Анеты Примаки «Онишк. Камяни мусили полететь. Затертая минувшчина под ляшшем».
4: До лета этого года была доступна только не по-польску. Уже теперь доступна я у перекладе Натальи Русецкой. Будет и авторка, и перекладчица. И отбудется размова вокруг этой книжки и ее перекладу при нагоде открытия этого пункта продажи белорусских книжек. А книжки, вядома, будут в основном на белорусской мове, але так само есть и переклады на польскую мову. Мы так само выдаем книжки у перекладах.
3: Попередне планується, що комунікат «Шоп» буде працювати у основним по буднях з 14 до 18 години. У чотирьох районах Городенщини побудують нові пляцовки для міні-футбола. Сучасні футбольні інфраструктури з'явиться у Дятлові, Щучині, Мостах і Великій Берестовіці. Проект

0: Палова на 4 годину Польши, на 5 у Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье в день термометры показывают 27-28 градусов на Берестейщине и по дневным подляши. Крышку нижайшая температура на Городенщине и Белосточине 25-26, але уже не в забаве. Температура пачне опускаться, ночью термометры покажут 16-17 градусов, как на опошней ночи жнивня, то и так, я бы сказал, не кепска. Хмарится и дожди махчимые практически в любом месте белорусско-польского помежа, как вечером, так и ночью. Ближе и раницы на заходе региону махчимые навальницы. А всюди після дажджу махчимий туман.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Поставки бензину з Беларуси у Россию идут по максимуме. У Кремлі заявили, что поставки бензину з белорусских НПЗ у Россию идут по максимуме. Про это заявил пресс-секретар Путина Дмитрий Пясков, отказываючи на питання, ці обмерковував Путин з Лукашенком питання поставок. Як повідомлялося, палюне питання обмерковувалося на зустрічі прем'єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна і Олександра Лукашенка 28 жнівня. Лукашенко пообіцяв виконати обов'язательства з боку Білорусі від дробязів з паливом, дизелем, бензинами різними і так далі до серйозних системних питань, заявив Лукашенко. На Менском тракторном заводе потребуются амаль 1500 работников. Столько пропанов от этого наймальника размещено у агульно-республиканским банку вакансий. Выдание «Люстерка» поглядело, какие кадры и на какие заробки потребуются на это предприемство. Пропановы по заробках прикметно отрозниваются. Например, керовникам структурных подразделений по вытворчести деэксплуатации у опрацовчей промысловости, у халине энерго, водозабеспечения, сбору и опрацовки откидов, готовые платить от 3 до 4,5 тысяч рублей. Как правило, наймальники позначают у объявок суммы до выплаты податков. Это значит, на руки выйдет меньше. Прибиральщик помешканию может различивать на заработок у 1100-1450 рублей, дворник до 1000 рублей. У Менску приземлился первый регулярный рейс с Душанбе. Беспересадочное сполучение помеж Беларусью и Таджикистаном запустила авиакомпания Somon Air. Полеты будут выконываться раз на тыдень по субботах. Билеты с Душанбе у Менска штуют от 325 евро, а зворотные от 319 евро. У поветры самолет проводит каля 5-1. У польском державном бюджете на наступный год на жилье планируют выделить 5,8 млрд злотых. У обгрунтования до проекта закона о бюджете Министерство финансов тлумачит, что 3,7 млрд злотых планируется выделить на жилевые проекты, которые реализуются у приватности, у поддержку социального и муниципального жилья. Больше за 2 млрд злотых запланировано на субсидирование кредитов по проекту. Программе «Беспечный кредит 2%», программе «Мясовое жилье на старт», на субсидирование кредитов по программе «Семейный жильевый кредит» и выплату бонусов по программе «Рахунок жилья». Додатково 1,7 млрд злотых плануется выделить у Державный жильевый фонд. Гэтая программа финансовая сирот иншага предоставление так званых «Беспечных кредитов» и «Семейных жильевых кредитов». Больше за 311 млн злотых выделять у фонд тепловой модернизации и реконструкции. Курсы валют. У Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 4 копейки, евро 3 рубли 54 копейки, 10 польских злотых 8 рублей 16 белорусских копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Учора беларусы Варшавы, як кожную неделю, у апошнія гады сабраліся ля помніка Каперніку. И темой этой встречи как раз была одна из наиважнейших для дат в новейшей истории белорусов. 25 жнивня, День независимости Беларуси. Так само вспомнили героев, которые ахвяровали собой для вызволения Украины, а разом с тем и Беларуси. Выказали солидарность политвязнями. Говорит организатор акции Сябра Белорусской ассоциации политвязням доволи Сябра координационной рады Василь Плешкунов.
2: Головная тема, с якою мы собрались, это 25 жнивня, это заправный день независимости Республики Беларусь, який отбылся уже 35 год тому. Збирались, каб гэта абмеркаваць, плюс вспоминали всех героев, які загинули на той дурацкой войне в Украине. Должится уже амаль 5 год.
3: Кто выступал сегодня на акции?
2: Артем Брухан, Лех Кулеша, Вячеслав Сивчик.
4: Я расповел, як мы радовались 35 годов тому назад, 24 жнивня, что наши поўднёвыя суседзі Украіна абвясціла незалежнасць. І натуральна распавёл пра нашу вялікую радасць 25 жніўня 1991 года, калі была адноўлена дзяржаўнасць Беларусі. Тыдзень быў вельмі цяжкі, вельмі небяспечная будучыня ёсць у Европы. Гэта падкрэсліў і нечаканы візіт кіраўніка ЦРУ в Москву. І тое, што пасля гэтага візіта адразу ў Москву ці быў выкліканы, ці сам паехаў Александр Лукашэнка. Гэта нічога добрага не несе беларускаму народу гэтыя візіты. Это уже пятая сустрэча Лукашэнкі з Пуціным у гэтым годзе. І баюся, што найбольш там размова ідзе аб тых падзеях, якія магчымы і якія могуць прывесці да сусветнай вайны. Акрамя таго, я запрасіў беларусаў Варшавы на святкаванне Дня беларускай вайсковай славы, якое адбудзецца 8 верасня, а 18:30 пляц Замковы. Запрашаю і слухачоў радіо рацыі. Будзьма разам.
2: Я распавядаў пра 25 жнівня. Вось, Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. Яго распаласована ўся спіна. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў, сказаў, што ўсіх абдымае. Павіншавалі аменінікаў нашых, тых, у каго дзень народзіна быў учора, тых, у каго дзень народзіна будзе завтра, таксама павіншавалі.
3: Не так часта прыходзяць прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Ну, я уже не лечу, что вы, как организатор координационной рады, господар Василь. А вот Артем Брухан, мне интересно, про что он говорил.
2: Артем так само сказал про ту же самую тему. Артем так само сказал про 25 жнивня, потому что на самом деле это был и застается нашим соправдным днем незалежности. Але той человек, який сегодня святкует День народинов, якому сегодня жадали шмат чего, ему же дали сдохнуть, ему же дали и наоборот не сдыхать долго, а дочекаться своей доброй клетки, в якой он отсидит опошние свои годы. Так вот, этот человек День независимости перекинул на 3 липеня, хотя это совсем нияк не подходит до Республики Беларусь, потому что это просто день, когда высвободили Минск от немецко-фашистских захопников, и Беларусь на той момент так само была еще не вызволена, и тому этот день не может быть нияк днем независимости.
3: И сколько людей пришло на акции?
2: Не глядя на то, что, скажем так, людей было не шмат, но люди пришли, и люди ведают, что мы за все досбираемся на Каперника, и дякую Богу, что они приходят, дякую Богу, что не глядя на что, мы все собираемся разом, и мы памятаем об том, что нам треба собираться, покуль еще не пришла наша перемога.
3: Як вы ставитесь до того, что некоторые расчараваны акциями и кажут, что из них нема ніякого толку, нема ніяких выников?
2: Мы выходим для того, как навод просто сказать за тих людей, кто зараз остается в этом концлагере под назвой Республика Беларусь. Мы выходим, как сказать, за их «Живи, Беларусь».
1: Говорил Василий Плешкунов, организатор штотыдневой акции «Беларуса» в центре польской столицы для помника Коперніку. А опошняя, учорошняя, присвеченная была 25 жнивню, Дню Незалежности Беларуси, який был обвещен в 1991 годе с Василием Плешкуновым, так само с Вячеславом Сівчиком, с организатором и завсёдным удельником этих акций. Размовляла Алина Андреевич.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: У 6 областях Украины после обстрела няма электричности. Больше про ситуацию в Украине и на украинско-российском фронте скажет Анжелика Ляльковская в ближайшем выпуску новин на Белорусском радиорации. Уже праз 5 хвилин. Минавито 5 хвилин застается до 16 години в Польше и 17 у Беларуси.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У 6 областях Украины нема электричности после обстрелов. Жыхара Минска обвинователи отмовление геноциду белорусского народа. Гародня рыхтуется отзначить День города.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 6 украинских областях нема электричности после российских обстрелов. Российские войски у ночь на 31 жнивня и раницей и на вот день атаковали Украину беспилотниками и ракетами. У Херсоне в вынику российских ударов загинули 2 мирные жыхары. Еще несколько человек отрымали ранения, у тем лику супрацовники медицинской установы. У Кривым Розе удар пришелся по промысловым предприемствам. Пораненные 2 человеки. У Киевской области потерпели 4 человеки, пошкодженные складские помешкания, гандлёвые объекты и шматкватерный дом. У Славянску Донецкой области поводле украинской прокуратуры авиабомба трапила у жилый шматповерховик. 4 человеки отримали ранения. А кроме того, у поселку Белбасуха загинули 2 человеки, сирот их дитя. Украинские энергетичные службы проводят аварийные обновленчие работы там, где это дозволяет ситуация с безопасностью. Следчий комитет поведомил про затримание 39-годового жыхара Минска, якого обвинувачивают в отмовлении геноциду белорусского народу. По водле следства, в кастрычнику минулого года мужчина покинул у социальной сетце комментар под публикацией про историю Другой сусветной войны. У им он поставил под сумнів існування нацистского плана УСТ и сам факт геноциду белорусского народа. Як повідомляє следчий комитет, на допиті мужчина заявил, что написал комментар, каб спровокувати дискусію поміж користальниками и таким чином занять себе. Мужчину взяли под варту. Поводле белорусского законодавства за отмовление геноциду белорусского народа предугледжується до 5 годов позбавления воли. Правооборонцы и незалежные эксперты ранее заявляли, что улады Беларуси використовують тему геноциду белорусского народа, у тем ліку для переследу критиков и оппонентов дійного режиму. Ініціатива «Фуд-4БЕЛ», якая допомагає малозабезпеченим білорусам у Варшаві, опинулася під погрозою спинення. Ініціатива забезпечує людей продуктами і іншими необхідними речами. Так і тому можливий сихот гэтай ініціативи викликав у тих, хто отримлює допомогу, моцную занепокоєність. Люди бояться, що застануться без підтримки, а так само виступають оборони керівника ініціативи Сергія Мельянца, розповідає Ганна Кулєва.
4: Лично для меня, нашей большой семьи, в которой 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек, Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска. Пенсионерка-инвалид. Если что с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуче настроєні змагатися за добре ім'я Сергія Мельянца і за те, каб ініціатива «Фуд-4БЕЛ» працягувала працювати. Гародня рыхтуется до святкования Дня города. Головная подея 5 вересня разгорнутся у центра города. На площади Ленина с полдня будет проходить великая концертная программа. При этом у социальных сетках появилась критика программы свята. У приватности отмовную реакцию выкликало запрошение российского рэп-выканавца Мота. Некоторые корыстальники выказывают незадоволенность тем, что менавіта российский артист стал одним из головных музычных гостей городского свята. А выдание «Наша Нива» звертает увагу на то, что белорусские городские святы все частее робят ставку на российских артистов. У выпадку с Гародней гаворка иде про выканавцу, який после початку повномасштабной войны России супрать Украины заявил про довер до российского керавництва. Святкование Дня города у Гародней завершится на площади Ленина

0: Это был гуртовый бенд на белорусском радио «Рации». Еще один гость. Это ведомый бубнач акции протеста 2020 года Алексей Санчук, который 6 год провел в неволе, из чего 9 месяцев просидел в ШИЗА и ПКТ. Вышел без здоровья и зрозумел, что в Беларуси не оцалеет. Тому с невеликим заплечником опынулся за межой, и тому ему потребная допомога. А про то, что пришлось ему пережить за кратами, Алексей Санчук рассказывает Алине Андреевич.
1: Гость рации.
2: Алексей, у какой колонии вы сидели?
3: ИК-17, Шкловская колония.
2: И сколько вы там отбыли?
3: С 3 сентября 2021 года, вот по 6 июля 2026 года. Ну, это получается порядка 5 лет только в колонии.
2: Вам не пропоновали там писать помилование?
3: Да, да. Предлагали несколько раз написать на помилование, признать свою вину. Первый раз, когда я писал, это был 24-й год. Очень устал от того, что со мной происходило, и хотел побыстрее к семье попасть. Тогда не получилось, меня все равно не выпустили. Люди уходили, но не все, кто писал, скажем так. Даже не половина, а меньшая часть уходит после написания. И все. После этого мне не предлагали. Приезжали еще раз. Оставалось 20 с лишним дней. До конца срока приехал человек из ГУБОПИКа. Либо это было КГБ, он не представлялся. Но я предполагаю, что это структуры. Ты сказала, что если мы вам предложим написать на помилование, согласитесь или нет. Ты представляешь, мне сидит там 3 недели осталось. На самом деле, в тех условиях, даже если выйдешь условно на несколько дней раньше, это большое дело.
2: А ли вы тогда, когда он пропоновал, не стали писать?
3: Не, не стал, уже бессмысленно писать.
2: За что вас осудили в 21-м году на такой великий термин?
3: Осудили, скорее, только за участие в воскресных маршах. Я участвовал в составе группы «Требуем разойтись» барабанщиков. Мы выходили по воскресеньям, барабанили вместе со всеми в толпе, поддерживали протестующих. Где-то я примелькался очень, и начали следить за мной. Была прослушка, как я уже потом выяснил, из КГБ слушали меня. Вычислили, а по прослушке узнали, что были лазерные указки у моего друга. Пришли посмотреть к нему на гараж, нашли действительно кучу лазерных указок, пиротехнику. Он все это им отдал, но они записали на видео его показания. Так он говорил, что это как бы на общие деньги куплена пиротехника, лазерный указ. Ну, по крайней мере, там на видео так было понятно. Возможно, не так отвечал, но вывернули именно так. И вот на основании вот этих показаний меня осудили на 5 лет. То есть его пиротехника, там лазерные указки, были трактованы так, что я участвовал в приобретении и в последующем хранении предметов, которые могли бы быть использованы для массовых беспорядков.
2: И штраф да, вам не дали, только термин.
3: Не дали штраф 161 900 рублей белорусских за то, что я на 5 маршей, они только обнаружили 5 маршей, там на самом деле был каждый марш воскресный мной посещен. За 5 маршей воскресных я якобы совместно с остальными остановил движение транспорта. Вот. И чем принес ущерб Минсктрансу в размере суммарно 161 900 рублей за задержку, за то, что не выехали по маршрутам, не завезли людей, простаивали. Недополученная прибыль была оценена именно такая. В солидарном порядке я выплачивал эти средства потом в колонии. Мои родители платили, жена платила.
2: Те, это на всех?
3: На всех, да. То есть мы там какую-то сумму, около 5 тысяч, положили туда на лицевой счет Минстранс. И все остальные, оно как бы суммировалось. Вот, и погасили. Где-то в 24-м году последние платежи уже были совершены. 4 года гасился иск Минстранс.
2: Напевно, было так, как и у СИМ, вельми тяжко там. Часто карали вас у колонии?
3: 29 нарушений у меня было действующих, 32 всего. 9 месяцев ШИЗО ПКТ, 2 по 2 месяца и дополнительно еще по 15 суток продления ШИЗО. Это вот 5 месяцев, все остальное я добрал 10-15 суток. Ну, иногда ребята шутили, короче, что я в отряде меньше нахожусь, чем в ШИЗО. Где-то раз в месяц я стабильно туда ездил.
2: И за что?
3: Да, в основном за слухи. Слухи, либо вот указка сверху приходила, либо там письма, либо какая-то активность на воле была. Вот. Ну, в основном, короче, это могли сами осужденные. Ну, кто-то завидует, кому-то что-то не понравилось, понимаете? Распространяются слухи, доходят они до администрации, либо не проверяют, либо просто появляются ко мне вопросы, вызывают к себе. И там вот, если это частенько происходит, то фамилия, она уже как постоянно на слуху у сотрудников. Они еще там сами между собой обсуждают, да. И вот опять Санчук пришел, да. Ну все, его надо, значит, наказать. Если что-то произошло, все, значит, Санчук виноват, понимаете? Вот так они уже рассуждают. Неважно, кто там что сказал, все. Если... И сотрудники сами же говорят. Последний раз мне наказание говорили, еще раз твоя фамилия где-нибудь прозвучит, пинай на себя, будешь освобождаться либо с тюрьмы, либо на ПКТ будешь сидеть.
2: Как вы вытримали вот эти жахливые умовы?
3: Самое тяжелое, я сейчас вспоминал сегодня, это проводить дни без сна. С холодом еще можно как-то смириться, но когда не спишь, а это оно же все взаимосвязано, тебе холодно, ты не можешь уснуть, из-за недосыпа организм не справляется, энергия уходит только на обогрев самого организма, стресс, из-за этого всего вес теряешь, из-за того, что потерял вес, еще более холодно становится. То есть спустя месяц пребывания там можно скинуть 10 килограмм. Я до посадки весил 92, вышел из ПКТ порядка 60 килограмм. Скелет, в общем, вышел оттуда. Раз в неделю проводится в ШИЗО осмотр полностью камеры с выводом осужденного в зону досмотра, полностью раздеваюсь, и вот через буквально месяц-полтора они так смотрят на меня, а что у тебя такой живот вогнутый, да, что ты не доедаешь, холодно тебе, смешно им там было. Ну и кормежка там, она не такая, как в столовой для обычных осужденных, как придется. Иногда вот положат, исходя из того, что вот они приносят два бидона с той же картошкой, например, с котлетами. Если там мало человек сидит на ШИЗО в этот момент, ну, они распределяют там условно на 5 камер. А если там 25, то это те же самые два бидона с картошкой, делятся уже на все камеры. И бывало такое, что просто на донышке где-то немножко картошки там намазано, либо кашки с утра, кусок хлеба с половинкой стакана чая. Вот это весь завтрак. А до обеда там еще 6 часов.
2: Котовальня натуральная.
3: Там окно не закрывается, сквозняк постоянно.
2: Моцно по здоровью это дало себе знать?
3: Моцно. На нервной почве руки начали трястись, такой тремор. Варикоз развился, сейчас нужно будет оперировать. Октябрь мне сказали после обследования. Новообразования появились, нужно будет удалять на коленном суставе. Венозные проблемы – это практически у всех колоний. Если в ШИЗО, то это ты сидишь постоянно, либо на ногах ходишь. Если это в условиях колонии, ты практически постоянно на ногах. Либо куда-то идешь на режимные мероприятия, либо стоять на проверках по полчаса два раза в день. Из-за вот этого всего как бы варикоз развивается, и геморрой, и варикоз, это оно все взаимосвязано. Частенько люди ездят, оперируются в условиях колонии на республиканскую больницу, участки вен закрывают, там полипы в желчном пузыре, искривление перегородки носовой. Это, видимо, когда меня задерживали, избивали же, повредили носовую перегородку. Грудь у меня долго болела, грудная клетка, они меня повредили. 3 месяца я не мог вздохнуть полной грудью, потому что болела грудная клетка. Здоровьем надо будет заняться.
2: Слухаю людей, как мне рассказывают, ну так это натуральные советские гулаги, белорусские тюрьмы, або нацистские концлагеры.
3: Зубами тоже очень... У многих там проблемы, они сыпятся из-за того, что кормят только углеводные пищи, там мало витаминов. Еды, в принципе, мало. Если это будет политически заключенный с 10-м профучетом, ему закрыт доступ на пополнение счета, он ничего не сможет купить в магазине, в котором и так, честно скажем, не так и много перечня товаров. Но даже это будет ему недоступно, и передачи недоступны. По слуху у меня тоже проблемы начались, я стал хуже слышать на одно ухо, и ничего не смогли с этим сделать. Ну, толком не помогали просто в колонии, хотя я обращался неоднократно. Это наплевательское отношение на здоровье осужденных. Специально сажают в СИЗО, чтобы это здоровье еще и больше усугубилось, все проблемы. Там, если есть какие-то нарушения, как-то человек не так себя ведет, как должен, по их мнениям, в СИЗО надо посадить. Если у него какие-то свои убеждения личные, и они отличаются от убеждений администрации, ему, значит, надо посидеть, подумать в СИЗО. У меня было такое еще, когда я сидел в ПКТ, что-то в районе полугода водили на прогулку, а сзади собака за мной идет, и она не в наморднике, ее просто держат, но она очень рядом. И вот в один из моментов не удержал сотрудник, который вел собаку, она набросилась на меня и укусила за локоть. Как-то успела только кусок одежды оторвать от локтя. Я вот почувствовал, что вот челюсти где-то рядом лязгнули, и кусок одежды оторвался. После этого они перестали собак водить. Как это можно расценить? Зачем вести собаку сзади, если там ведут 4 сотрудника? Я в полусогнутом положении, глаза у меня закрыты специальной повязкой. Идти там буквально 10 метров от силы по коридору, прямо и свернуть 2 раза налево в прогулочный дворик. Зачем эта собака? Это вот именно средство унижения и запугивания осужденных.
2: А вы имели некие контакты с семьей, дозволяли вам?
3: В самом начале у меня получилось даже сходить на длительное свидание несколько раз. Потом это запретили. Запретили краткие свидания, письма все цензурировались. Получал только от семьи письма, и то не все. Большая часть писем, особенно от жены, они отбраковывали, составляли документы. Стандартная формулировка содержит запрещенную информацию. И не всегда даже эти документы составлялись. Просто я вот на звонках спрашиваю, а ты когда последний раз письма писал? Она говорит, я эти 3 за неделю отправила, а мне ничего не дошло. Потом мне приносят через 2 недели эту бумагу, говорят, вот вам одно письмо запрещено было к вручению. Еще 2 где. Мы уже перестали писать друг другу, потому что это бесполезно. Ты пишешь одно, приходит совершенно другая информация, которая не учитывает мое письмо, но это какой-то поломанный телефон. Мне было проще на звонках сразу получить обратную связь.
2: Да, телефоновать все-таки дозволяли.
3: Телефоновать дозволяли, но это не более 10 минут, хотя по закону до 15 минут. Передать можно лишить краткосрочных, длительных свиданий, но вот этого еще нет. Я думаю, недоработка.
2: Скажите, чем вы занимались до 2020 года?
3: Занимался мебелью, проектировал, собирал, устанавливал, монтировал мебель, подключал технику. Ну, это в основном кухни, шкафы, купе, спальня.
2: У вас была своя вытворчесть?
3: Индивидуальный предприниматель ИП «Санчук». 5 лет я проработал последних на себя.
2: Какие ваши планы у Польши?
3: Во-первых, легализоваться, завестись своим уголком, гнездышко для семьи сделать. Вот, обучиться новой специальности, либо продолжать работать по старой мебельной специальности. Дочку отдать в школу. Жене тоже нужно найти работу по специальности. Она у меня продавец, консультант, торговый представитель, HR-менеджер. Много кем работала и в детском саду, и в школе, и в университете работала, и в лагере, и в детском. У нее педагогическое образование, учитель биологии и географии. Я думаю, найдет себя в Польше.
2: Перш усяго, напевно, вам треба здоровье поправить, мне здається.
3: Конечно, это первоочередное.
2: В материальном плане, как я разумею по тих обвестках, что про вас уже есть, вы не забеспечены абсолютно?
3: Абсолютно, полностью, да, потому что и работать официально не могу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечные. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься. Ну всем. Не жить негде, ни за что аренду оплачивать.
2: Вы всю семью выехали?
3: Да, я выехал 9 июля, 6-го освободился, 9-го выехал. До 12-го пробыл в Ереване. С Еревана потом 14-го числа я уже был в Грузии, в Тбилиси. И до конца месяца я был один здесь. А с 1 августа уже семья моя сюда прилетела. И сейчас вот до сих пор мы вместе, втроем здесь, ожидаем получения гуманитарной визы от польского консульства.
2: Мы надеемся, что все ж таки люди допомогут вам, как допомагают многим, и будем вас чекать.
1: Гость рации.
0: Нашим гостем був Алексей Санчук, ще недавно політв'язень. Нагадаю, що йому вельми потрібна матеріальна допомога, поскольку прийшлося втікати з Білорусі фактично без нічого. А як допомогти Алексею Санчуку? Інформація є на нашому сайті, на сайті racia.com.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: А в белорусско-польском помежье годинники показывают полову на пятую годину в Польше, на шестую в Беларуси. Сегодня вечером и ночью пахмурно в белорусско-польском помежье. Магчимые дожди практически в каждом месте региону. А ближе к границе ночью навальницы на заходе. После дождя синоптики остерегают, может слаться густый туман, который особливо может ускладнять подорожье. Термометры ночью будут показывать 16-17 градусов. Завтра уже так тепло, как сегодня, не будет. Максимальная температура только крышку вышейшая за ночь, 20 градусов. И опадки у целым регионе.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вітаю, господарства! У ефіры Марина Савіцкая і у бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 вересня – прагляд карціны «Кінааператор» пад фортепіана Константіна Гарачага. 3 вересня – пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Константіна Яськова. 10 вересня – кабінет доктора Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 вересня – суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Александры Хмялёвскай. У середу и пятницу у Вильни показы фильма Юрия Семашки «Лебединая песня» Федора Озерова. За несколько дней до Нового года 25-годовый музыка Федор Озеров вертается до дому с твердым намером створить гурт и написать новые песни. Однако вокруг отчувается атмосфера Третьей сусветной войны. Его планы еще больше порушают зникнение любимого шведра, який Федор лечит крыницей своей творшей силы. Как вернуть его, музыка отправляется у нечаканное подорожье. Фильм покажут на мове оригиналу за литовскими субтитрами. После показа отбудется размова со сдымочной группой фильма. У Варшаве ладится выстава мастака «Dead Boy, ты меня не бачишь?» Кураторка Эльвира Королева. Dead Boy живе в Варшаве и працуя с темой людей, яких город намагается не зауважать. Героями его живопису становятся бездомные и иншие люди с городских улиц. Мастак знакомится с ними, фотографуя с их дозволу, а затем переносит их твары и истории на великие полотны. У липені гэтая праця паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Так само у Варшаве проходить выстава «Життё на скрынях», присвеченная досвіду белорусской эмиграции. Авторка – молодая белорусская мастачка из Солигорска, якая после вымышленного отъезда живе и працуе у Вильни. Працуе переважно у живописи и сполучая реалистичные образы с символичными и эмоциональными мотивами. У выставе «Життё на скрынях» яна імкнецца знайсці формулёку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспынному чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца. Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Верховная Рада Украины рихтуется працаваць под землей. А больш про ситуацию в Украине, про обострение ситуации, почуем у новинах от Анжеліки Ляльковской уже праз 4 хвилини.

0: А зараз надвор'я.
1: Хмариться на большей части территории белорусско-польского помежа. Местами уже идет дождь, местами еще только чекается. И он повинен прийти вечером и ночью, поскольку синоптики прогнозуют дожди практически в целом белорусско-польском помежье. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер повдневый и повднево-заходний 1-2 метра на секунду, в паривах до 6-7. Ночью термометры будут показывать 16-17 градусов. Дожди под раницу на заходе региона махчимые навальницы. После дождев густая и мгла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ініціатива Food for Bell, створена былым політв'язнем, евангельським проповідником Сергієм Мільянцом, допомагає людям з уразливим станом бясплатнай прадуктовай і рэчавай паслугай. Але гэтая ініцыятыва знайшлася пад пагрозай спынення. Чаму, гаворыць Сергей Мільянец.
2: Ну вот мы ўжо больш полтора гады, як дапамагаем людзям з прадуктамі, з едой. Спрабуем, каб людзям было трохі лягчэй тут у эміграцыі.
3: Якая ваша была аўдыторыя ў асноўным?
2: Спачатку гэта былі беларусы ў асноўным, тыя асабліва, якія раз турму прайшлі. Потым дабаўляліся сем'і розныя. Спачатку больш беларусы, потым пачалі дабаўляцца украінцы. А зараз ёсць і з Грузіі, і з Малдавіі, і з Кыргызстана, і палякі ёсць. Карацей, шмат людзей, ўжо больш за 850 удзельнікаў.
3: Тым не менш, вось у вас здарыліся і непрыемнасці недавно, з-за якіх паўстала нават пагроза спынення вашай ініцыятывы.
2: Так, ёсць людзі. Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Шла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт, мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прыдзіркі, ці што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальвае і так далей. У нас шмат разыходаў, таму што мы амаль кожны дзень зарганізоўвалі гэтыя мерапрыемствы, каб раздаваць ежу. Карацей, з'явіліся тыя, хто кажуць, што мы зараблялі на гэтым, што гэта быў бізнес такі і што гэта нельга, вось каб прапаноўваць людзям ахвяраваць нейкія там златоўкі. Пачалі дасылаць у розныя інстанцыі пісьмы, скаргі да маіх партнёраў, якія дапамагалі мне. Карацей, зараз амаль што спынілася праца, таму што партнёры не хочуць канфліктаваць. Яны сутыкнуліся з такой сітуацыяй упершыню, каб вось так настойліва амаль кожны дзень і яшчэ і тэлефануюць, пагрозы нейкія робяць, і гэта вельмі непрыемна, і я іх разумею, і мы зараз думаем, што далей з гэтым рабіць.
3: Можа быць, паясніць людзям, калі шкада 10 злотых за вялікую торбу прадуктаў, няхай сабе з хуткім тэрмінам заканчэння.
2: Так.
3: А гэта інакш быць не можа, калі дарам чалавек атрымлівае. І 10 злотых такая вялікая сума, ну то няхай ідуць у краму. Можна так прапанаваць публічна. І тады не думаць, што хтосьці на табе зарабляе.
2: На самой справе, хто не хацеў, ці каго не было магчымасці, мы нікому не адмаўлялі. І калі чалавек кажа, ну, я не хочу, не хочаш, так добра. Мы ні ў кого не патрабавалі, просто прапанавалі. Калі хаціце нас падтрымаць, калі хаціце, каб мы гэтым маглі займацца, таму што я магу свой час патраціць і ў іншы накірунку, напрыклад, пайці працаваць на сталай працы, а не на падробках, зарабляць нармальныя грошы, каб было чым, напрыклад, аплаціць кватэру ці тое, што патрэбна для маёй сям'і. У мяне вялікая сям'я. Але я ахвяраваў амаль весь свой час, каб займацца вось гэтай справай. І, канешне, было б добра, калі б былі якія спонсары ці донары, але не было такіх. Таму валанцёры прапанавалі вось такую форму падтрымкі, каб можна было аплаціць і выдаткі на машыну, і розныя дробязі, і нават калі мы прыязджалі ў пекарню, яны аддавалі нам, напрыклад, на 2000 злотых сваіх вырабаў хлебных, но 5% трэба было аплаціць. А з 2000 гэта 100 злотых, гэта не шмат, але гэта тоже трэба дзесьці знайсці і палажыць ім на касу. Вось такая сітуацыя.
3: Беларускія пенсіянеры ў жаху ад таго, што ініцыятыва можа спыніцца. І яны лічаць, што гэта хтосьці проста дзейнічае на зло ім, каб гэтых людзей мала забяспечаных аставіць у крытычнай сітуацыі. Гэта спланаваная акцыя, так лічаць беларускія пенсіянеры.
2: У мяне таксама ёсць такая думка і ў маіх валанцёраў, што гэта не проста так, што гэта акцыя, якая магчыма да нават з беларускіх спецслужбаў ідзе, таму што разумею, што такая дзейнасць не падабаецца тым, хто зрабіў невыносныя умовы для жыцця беларусаў у Беларусі. і вони спробують нашкодити нам тут, у
3: так
2: Польщі.
3: Так само зробити невиносними так. умови і тут?
2: Так, так, так. Те, що я бачу, це справді ніяка така спланована акція. І у різні інстанції, у різні звіри грукаються і шкодять нам, і у різних чатах пишуть дренне про нас, псують нам репутацію. Що я можу зробити? Я можу, по-перше, молитися, щоб Господь боронив нас від ворогів, від злих людей. По-друге, я могу вести таку освітницьку справу, щоб люди ведали, що ми робимо, як усе це у нас відбувається, щоб люди так само почули тих, хто отримовує допомогу, їх міркування почули. По-третє, можливо, ми так само звернемося до правоохоронних органів Польщі, щоб вони обороніли моє добре ім'я.
3: Не звертайте уваги, працюйте далі, тому що, справді, це багатьох людей маломайомосних і тих, хто тільки вертається з турмів, це поставить у критичну ситуацію.
2: Я это вельми добре розумію, і я бачу, як справді корисно те, що ми робимо, і я чую відгуки від людей, і це вельми греє моє серце, скажем так. Я спробую не у розпач упадати, а не як передолець гэты кризис, гэту шкоду мінімалізувати і вистояти. Після шторму з'являється веселка, і справді, може, некі двери інші відчиняться, які були зачинені зараз. А може, і ті відчиняться, які зараз зачинилися.
1: Говорив Сергій Ременянець, були політв'язень, євангельський проповідник, який в Варшаві відчинив ініціативу Food for Bell, яка допомагає маломайомасним білорусам. Хоча не тільки білорусам, як ми чули, а всім, хто у потребі, всім, хто звернеться по допомогу. А ось що думають про цю погрозу існуванню гэтай ініціативи тія люди, які користаються з продуктовой допомоги ініціативи Food for Bell, каже Ганна Кулєва.
4: Лично для мене, нашей большой сім'ї, в которой 7 дітей, 3 із них маленькі, совсем родились уже в Польщі, 3 мальчишек, Сергей и его команда волонтеров сделала очень много. Они нас поддерживали продуктами, поддерживали морально, поддерживали вещами для моих детей. У меня работает один муж, дочка только на подработках, вот так как учится. Дети остальные учатся. Я не могу идти работать, так как с маленькими дома, маленькому мальчику, у нас 5 месяцев только. Без его помощи будет очень тяжело. Сережа с волонтерами – это дар Божий. От чистого сердца хочу, чтобы только у них было все хорошо. И хочется, чтобы они продолжали дальше помогать, потому что очень многим без них будет тяжело, очень многим, семьям многодетным, пенсионерам, инвалидам.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Ой, услышала, что очень большие проблемы у нашей фундации помощи, которую возглавляет Сергей Ельянец, начались. И меня это лично очень пугает, потому что спасибо польскому народу и польскому правительству я здесь получаю пособие, на него и живу. Но 1229, оно практически все уходит на оплату жилья и коммунального. Магазин я не помню, когда ходила. Вот эта помощь, что я получаю регулярно, причем от Сергея за каких-то 10 злотых, это ни о чем, это я имею в виду деньги ни о чем, а помощь, которую я получаю, я за счет ее могу жить и выживать. И по сравнению с другой фундацией, например, на Жалиба же, там тоже Октавиан выдает, и спасибо им огромное, но Сергей выдает в таких количествах, в таком разнообразии, и не один раз в неделю, что можно жить неделю и две, и месяц. Тем более, что мы все знаем, что он не получает никаких грантов, никакой помощи, а только за счет того, что мы сами можем ему помочь, бензин оплатить, машины. В общем, если с этой фундацией что-то случится, например, я точно окажусь перед выбором, не знаю, ли платить за квартиру, либо есть и жить на улице. В общем, для меня это будет просто трагедия.
6: Меня зовут Людмила, я пенсионерка, живу одна. Очень жаль, что фундация может прекратить свое существование. Многие люди, да и я в том числе, живут благодаря этой помощи. Я работаю по 4 часа. Зарплата, соответственно, маленькая. Большая половина уходит на аренду квартиры. Продукты всегда разнообразные. Сама была свидетелем, что помощь получают не только белорусы, но и украинцы и даже поляки.
7: Эта инициатива под руководством Сергея и с помощью волонтеров оказала моей семье колоссальную поддержку и помощь. Благодаря этим отзывчивым, бескорыстным людям мы выживаем здесь, в Польше. Имея ребенка-инвалида с тяжелейшей инвалидностью и не имея полноценной возможности работать, моя семья оказалась на грани нищеты. И только эта инициатива помогла нам остаться на плаву. Только Сергей не отказал нам в помощи и не посмотрел на национальную принадлежность. Мы из России. Я благодарна безмерно за адекватные отношения, за продовольственную помощь, за человеческую поддержку.
8: Наталья из Беларуси. Когда я только-только приехала и подалась на защиту, ни работы, ни пособия, жилье тоже я не могла оплатить, спасибо, приютили меня. Поэтому та поддержка с продуктами была просто, но неоценима. Сейчас, конечно, мне полегче, имею разрешение на работу, могу подрабатывать, но все равно не всегда есть работа. Только пособие плюс маленькие подработочки, этого хватает оплатить на комнату. А ведь надо еще что-то кушать, покупать лекарства, надо одеваться. Такие моменты. Помощь фундации неоценима. Даже легче жить, когда знаешь, что если вдруг у тебя какое-то трудное время настало, и ты не сможешь купить продукты в магазин, то есть фундация, которая тебя поддержит. И это дает возможность не отчаиваться, не опускать руки. Ведь таких людей, как я, много, и появляются все новые и новые. Очень жаль, что есть люди, которые не понимают, насколько важна какая инициатива, и ставят палки в колеса.
9: Бывало так, что по дороге завозил на своем личном транспорте продукты пожилым людям и мамочкам с детьми, тем, которые не могли приехать. За год людей стало больше. Просьб помочь привезти продукты тоже стало больше. Затраты времени на топливо, на транспорт увеличились. Понятно, это у меня. А что уже говорить про волонтеров и о Сергее, там еще больше. Еще интересную штуку заметил, что люди, которые из одного района объединялись, как мы в ковид в 2020 году, проявляли солидарность и взаимопомощь.
10: Я приехал в Польшу из Беларуси. Знакомые сразу помогли мне записаться на эту гуманитарную христианскую помощь – Октавиана и Сергея. Я им благодарен за это. Больше года я получаю продукты. И сам иногда помогаю на раздаче. Такая помощь – хорошее подспорье для семейного бюджета.
1: Про ситуацию инициативы Food for Bell с организаторами этой инициативы, але так само и с теми людьми, которые отримливают от ее допомогу, размовляла наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустрікаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылося нічого яркого чи нечеканого і по виниках опошньої зустрічі керівників Білорусі і Росії, яка відбулася 29 жнівня у Москві. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашенко заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгоддзі вырас яшчэ на 12,5%. Что свечит, что Беларусь мацней завязывается на российский рынок, а Москва отримывает больше глубокую присутность у белорусской экономики. Путин фактично пропоновал развивать совместную высокотехнологичную вытворчесть, у тым лику микроэлектронику. Это демонстрирует, что Россия хочет використовувати белорусские инженерные и вытворчие компетенции для замещения заходних технологий, которые Москва уже не надто сподівається вернуть у найближайший час. Лукашенко свою чергу ажно два рази на зустрічі з Путіним і в попередній день під час розмови з російським прем'єром Михайлом Мішустіним казав, що Білорусь виконує всі раніше погоднення – від сільської господарки і харчування до паліва. Було таке ураження, що він спробує когось переконати у гэтым, чи навіть нібито спрачається з ніяким невідомим опонентом. Вогуле было довольно незвычайно, что Лукашенко, приехавши в Москву, на початку сустрелся с премьер-министром России Мишустиным. Ранее такого не бывало. Меркую, это свечить про важность экономичной проблематики, особливо для Минску. Путину экономика не цікавая, зимы ей обмерковывать нема великого сенсу. Тому Лукашенко вырашил с початку сустреться с Мишустиным. Натурально, что особливый контекст визиту Лукашенко надавало то, что он отбылся всего праз несколько дней после визиту директора ЦРУ Джона Редклиффа в Москву. Ці обмерковывал Лукашенко с Путиным американские сигналы? Навряд ли обошлось без этого. Махчима одной из тем была верогодная в России уже в вересне, одразу после парламентских выборов, мобилизация. И чем Беларусь может быть корыстной России в этом аспекте? Минулый раз российские мобики размещались и тренировались именовито в Беларуси. Меркую, что и зараз Путин хотел переконаться, что Беларусь снова готова их принять. Лукашенко после Москвы полетел у столицу Киргизстана Бишкек, где принял удел у саммите Шанхайской организации сотрудничества. Выступить там и, вероятно, черговый раз продемонстрируя теперешнюю усходнюю накерованность белорусской замежной политики.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: радио Калігамс Еврорадио для Беларуси.
1: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самая важная падзея з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
3: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
5: Із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо абязательна взяць эту сложную, неудобную, требовательную в уходзе адзежду і напяліць его на обычного сельского школьніка.
4: Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
6: В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз.
3: Тиск ти перамовы. Калі дым силы синхронизуют позиции.
7: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я упевнен.
8: Шесть лет прошло, Артем. Я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
7: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 вересня діти йдуть у школу, а напередодні трец кишить різними історіями, зв'язаними з нововведеннями у навчальних установах.
2: Наприклад, одна з барановичських школ випустила потребування до знешнього виду школьників і їх причосок. Навіть картинки намалювали, що допущально, а що ні. Наприклад, ніяких поголених скронів у хлопців чи розпущених волосів у дівчат, тільки хвост чи серйозний. Стрижка.
1: Але ёсць праблемы і больш істотныя. Напрыклад, перапоўненасць класаў. Дзе-нідзе ёсць класы па 40 чалавек. Недахоп настаўнікаў. Кшталту матэматыку ў 6 класе будзе весці настаўнік малодшых класаў. І гэтак далей.
2: Як у таких умовах отримлювати веды? Початок навчального года у ефіри Єврорадіо обмеркували наш редактор Змітер Лукашук і головна редакторка видання «План Б» Ольга Лойка.
3: Змітер, твоє внимание дорогого стоит. Да? Чого только люди не делают, чтобы привлечь его к себе?
4: Ну, ти ведаєш, у Іванца отрималося притягнути і не тільки мою увагу, але і шмат кого. Найперш, ну, как бы, батьков тих дітей, які йдуть у перший клас особливо, і не тільки у перший клас, вчитися у білоруських школах. Що нового, на твій погляд, сказав Іванець, що зачепило людей? Що там з першого класу чекає? І коли протягнути от те, що зараз які там норми по знешньому вигляді прийняли у Барановицькій школі, це якби вони вже хутенько підстроїлися під потребування Іванця?
3: Слушай, ну, судя по тому, як Іванець умудряється зайти з ноги буквально в кожному своєму інтерв'ю, вибешивая большое количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляете ребенка, где есть возможность. Какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да, ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да, ну, я могу понять тех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея. Но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны, на вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да, в общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
4: Слухай, ну, здається, може бути, ну, у ліпших традиціях, вон, як у британських там от школах, коледжах ходять усі ж так само, там, чи в яких-небудь Оксфордах тих же самих, ну, от пригоже, що виглядає, дисциплінує, довідав, може бути, дисциплінованіє діти, більш схильні.
3: Да, слушай, от із оксфордських, ітонських і других всяких частних, дорогих школ надо обов'язково взяти цю складну, неудобну требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да? Вот как красиво, когда к британской королеве идут все дамы в шляпках, да? И сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да? Или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот. Ну, на остальным вряд ли так покажется, да? Ну,
4: а вообще мужчины, которые идут, должны быть с усами.
3: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
4: Ну, так все так уже, что же...
3: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
4: Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Здается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, я к тому не кажу, что ну все ж в порядке, можно заработать и $1000.
3: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? Раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу. Работая с 40 детьми, значит, вот это вот обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну вот получается, что недостаточно, да, ну вот как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, с каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
1: Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
4: Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць, дзе мае 3000 рублёў. Дайшла справа нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх – разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Так что там не так, что с этими заработками?
3: Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение, повышение общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. Надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Знаешь, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой, да? Она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю, да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею, да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла, да? А он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций, и действительно разница с регионами очень большая, именно поэтому, и с качеством жизни тоже большая, поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как ни пытаются тут кого-то закреплять на местах.
4: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тем часам у Минску починаются с тысячи. Ну, рублевые, если да. Таки, я так разумею. Навод с тыми 3000 тротина будет сходить на житло. Конечно, коли кватыру у спадчину от Минской бабули не перапала. Ну вот, правда, тут спрачаются. Инши пишут, какие 3000 преподаватель вуза в регионе 1200 на руки не получает. Ну, это уже про заробки пошло.
3: Да, да. Ну, слушай, ну не получает. Вот опять, видишь, на руки сумма, да? Ну, никто не хочет считать грязными. Ну, потому что это странно, да? Ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да? И да, цены на жилье тут тоже решают, да? Ипотека под 1% просуществовала сколько? Неделю? 10 дней? Все.
4: Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заробок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки. У тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заробки, которые различиваются с поправкой на инфляцию. Яны упали на 2,9% в сравнении с червенем. И наставники у среднем отрымливали 2,738. То пока что это вот средний,
3: ну,
4: там.
3: Конечно, а по месяцу вот сложно судить, да, скажешь, что там.
4: Бог там, той, кто выше из-за Бога.
3: Уходили в отпуск, получили отпускные там в июне, да, и это вот, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это все-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать. Но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да? Ну, ты приходишь с претензией, я тебе говорю, слышишь? Кстати, а давай тебе еще меньше платить, да? Потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да? А слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
4: Ну, тем не менее, ты кажешь, что то есть подвышать заработок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краине. Ці вот была информация, что только на одном МТЗ не хапая амаль 1500 человек. И я уже не кажу про сельскую господарку, куды там уже и солдат отправляют. Ну, звучай, як звучайно, и подле дзяцей в учнево, еще такое. Ну, это алкобатальоны у окопы комаров кормить и от бандеровцев обороняться.
3: Слушай, они уже элита наших вооруженных сил. Ты прослушал.
4: Ну, конечно. ВИПС СССР.
3: Да, да, да, да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат, повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию. Да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
4: Какие выходы с этой ситуации? То есть до чего это приведет? Немагчыма ж без конца подымать заробки?
3: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, а сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да. Ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
1: У эфіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
6: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
5: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
7: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я упомню.
8: Шесть лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
7: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
1: Сустренимся после новинок спорту.
4: Евразум.
5: На Еўрарадыё навіны спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. Іслач не здолела абыграць «Днепр» 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог «Славію» 1-0, «Торпеда», саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў «Арсенала» 4-2. Гомель перамог «Белшыну» 1-0. «Віцебск» перамог «Нафтан» 2-0. У заключным матчы тура «Батэ» перамог «Мінск» 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстракласы і прынёс катавіцы перамогу над гурнікам з Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім тайме гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстракласы і першая па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хет-трык стаў для Шкуры на першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён згадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
5: На выходных Лукашенко наведал Путина. Знешне усё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць тихі канфлікт.
1: Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй, націскаў Лукашенко. Нават перавыконваем.
5: А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
1: І таму не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
5: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
6: Ну, наконт вырашым, это пытанне складанае. Уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Все с вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, что тут... Хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Москву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх это, што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як по-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы все-таки нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыі. Магчыма, былі какія-то планы, магчыма, Пуцін скажа, што не, мы все-таки это будзем рабіць, не гледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы ўспрыняў сігналы з Вашынгтона і сказаў, не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем. Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мабілізацыя, новая мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Думу. Гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расійскіх мобікаў, як там іх называюць, у Беларусі. Это даволі складаная аперацыя, якая патрабуе пэўных і палітычных рашэнняў, не толькі лагістычных. Ну і магчыма. Вот это, мне здаецца, самая такая свежая, самая імаверная тэма абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі ён дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму все роўна, як, дарэчы, і Трампу, на якіх умовах. Але, як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его не все в его силах. Ну, и я думаю, что тычется вот этого, вот этой заявы Келлога, ну, так, махчима, принамсі, в минулом годе, махчима, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко. Але, ну, все ли так, или несколько дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, наво что еще канал белорусский, наво что канал про Лукашенко. Так что я думаю, что в этом визите вот этой... Але, видите, я не выключаю, вот, коли как бы вписывать этот визит в певный контекст, то у него может быть американский контекст, но инше. Мы чули литерально несколько дзён тому заяву Джона Коула, что чекается вызволение политвязня. Ну, по щирости, мы этих заявов опошним часам чули некольки, и уже давно не было визита Коула у Беларуси, отповедно, не было давно вызволения у политвязня, но не выключено, что сапраўды не в забаве, и он приедет, и будут вызволены. И, махчима, это, ну, принамсі, может быть темой размовов Лукашенко с Путиным. Зусім не обовязково, что Путину это подобается, такая перспектива. Мы памятаем, певный час тому были, так бы мовить, стрелы, попереджені, вокрики из Москвы от Захаровой до СВР, службы российской разведки, что Лукашенко варто быть поосторожней с американцами. Ну, не выключено, что это так само может быть тема, что вот, как бы, не надо надто шмат уступать американцам. Это шкодит нашим интересам.
1: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
9: Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было б сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца ніякай інфармацыі. Паглядзі, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, что галоўная тема, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуцін і Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украін. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэтую вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэты дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Европу, на Европейскі Саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
10: Гібрыдныя атакі ў тым
9: гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Европейскага Саюза, ракеты, вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі. Некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыку, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар, гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі Саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагрозы. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туда чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам, да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухи, і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, і для Лукашэнкі ў першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
10: Тым разам, тым часам Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністра Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
9: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку, што мы с вами і бачым. Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пра яго дапамозе Лукашэнка, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты, яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крамля. Ёсць частка экспертаў, які лічаць, што ну можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчасць зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
2: Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юры Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ціск ці перамовы? Калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі?
7: Людзі будуць вяртацца. Велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я ўпэўнены.
8: Шесть тут... лет прошло, Артём. Ну, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
7: Некаторая частка не вернецца, частка вернецца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
11: Еўрарадыё.фм.

0: На Еврорадіо новини шоу-бізу. Том Холланд увайшов у тройку найбольш касовых актеров у истории кино. Discussing Film поведомил, сукупная сбору фильмов с уделом актера перевысили 15 миллиардов долларов. Холланд обошел Криса Пратта, на рахунку фильма якого каля 15 миллиардов. Істотно повеличить показчик Холланду допомог Человек-паук Новый день. Сборы супергеройского фильма уже перевысили 2 миллиарды и 280 миллионов долларов. У вынику актер занял третье место у рейтингу наибольш кассовых артистов, соступивши только Зои Салдане и Скарлетт Йоханссон. Холланд так само стал наймолодейшим актером у первой десятки. У рейтингу после его разместились Крис Пратт, Самуэль Л. Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз и иншие. Ранее стало ведомо, что Холланд на Человеку-павуку Новый день может заработать больше за 100 миллионов долларов. Для поравнания, за первую роль Человека-павука у фильме «Першим Стивец. Супрацьстояння» у 16-м годе актер отримал только каля 250 тысяч долларов. Актер Том Фелтон, які сыграл Драка Малфоя у фильмах про Гарри Поттера, пожартовал, что у реальном житті зараз выглядит лепш, чем экранная версия его постарелого героя. Про это он рассказал выданню People, узгадываючи здымки эпилогу Гарри Поттера и Даров смерти, частка 2. У финале фильма день переносится на 19 годов наперед. Гарри, Рон, Гермиона и Драка показаны уже дорослыми, коли выправляют своих детей у Хогвартс. Поводле слов Фелтона, актеров старанно вывучали, каб уявить, як яны могли б выглядать праз амаль 2 десятигоддзі. Яны сапраўды провели великое доследование, каб зразуметь, як мы будем выглядать праз 19 годов, распавел актер. Для образа Драка стваральники у приватности вывучали фотографии трех старейших братов Фелтона и его батьки, их линию росту волосся и стан скуры. При этом выник Фелтону не занадто сподобался. Поводле его слов, дорослого Драка зрабили довольно несправедливо у параўнанні с Гарри и Роном. Актер додал, что его цяперашняя знешность у 2026 годе выглядит незбройно лепш, чем та версия Малфоя, якую показали в фильме. Энн Хэтуэй долучилася до актерского складу протягу фильма «Дни грому», и она сыграет разом с Томом Крузом, який вернется до роли гонщика Коула Трикла. Про это поведомляет Variety. Paramount Pictures выпустить картину 2 червня 28 года. Ее снимут для экранов IMAX и покажут только у кинотеатрах. Подробности сюжету покуль не раскрываются. Вядома, что Хэтуэй выканая роль инженера и владельницы гоночной команды. Режиссером выступит Джонатан Левин, який знял «Та яшче парочка». Круз спродюсує фильм разом с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером. Оригинальные «Дни грому» вышли у 90-м годе. У фильме Тони Скотт та герой Круза долучився до новой команды NASCAR, куди його запросив легендарний гонщик, який завершив кар'єру. У картині так само знялися Ніколь Кідман, Ренді Куейт і Джон Сі Райлі. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадіо.
1: Еврорадіо. Хваля без цензури.
2: Тиск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Тиск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык все ж можа час вызначыцца і синхронізаваць пазіцыі? В эфиры Еврорадио гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадыраваў дэбат Змісер Лукашук. Давайте паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну, я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленно вяло текущий.
3: Да, да, паступова, но мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю, там розных там канфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што? Пра што гаварыць?
5: Ну, магчыма, яны будуць. Тут пытанне менавіта ў тым, што ўсё ж такі Европейскі Союз таксама, у іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанне бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі і ўпэўнены.
4: С этим я согласен.
5: Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
4: Я согласна,
5: што на іх стране мяч. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэта эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна как бы ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы што? Мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі. Можна казаць, колькі згодна, што няма, ён ёсць. Па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы как бы вернуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: А вось давайте просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў,
4: так не звучыць са стороны. Вот как ты сейчас говоришь, вот так никогда не звучит со стороны ни КС, ни кабинета, ни офиса. То есть это абсолютно...
3: Это новый тренд зараз заклаў Артём. А ты не менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць. Як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэта далейшага нека там дзеяння?
4: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
5: Не обязательно.
4: Сейчас?
5: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы, это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлику. Кто это кто?
5: Я как старый молодый бюрократ. Первый, у нас есть резолюция координационной рады, якая принята. Вот мы, как координационная рада, и я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілу. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучана у тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі, там была дэкларацыя ці рэзалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
5: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это их проблемы и их пытания.
3: Настасья?
4: Да.
3: Судячи по выразу вашего твара, я разумею, что вы тут нечто вот приготовали такое, не вельми приемное в якости аргументов, Артем.
4: Я пытаюсь это все примерить на как бы текущую реальность, в которой мы находимся. То есть это все, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну вот ты Турчин, значит, Рыженков там, и вот Наташа Петкевич, ну идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это все, я не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами Демсила в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
5: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
4: А как демографическая проблема решается в этом
5: люди
4: случае?
5: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
4: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я уверен.
4: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
5: Никакая частка не вернется. Частка вернется, плюс те люди,
4: при очень позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
5: Супер, уже добра. Уже добра.
4: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не уже добра, это этим то, сложно... Что...
5: Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, який будет, ну, у плюс Беларуси. Это не будет у минус, по-перше. По-другое, знесу санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европы.
4: Это добрый
5: рынок.
4: Важно. Это
5: я согласна. Добрый рынок, да. Это важный рынок. Там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что-то еще из Европы. Ну, и третье, опошнее, это все ж таки, как кажут, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаяць прарасійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
4: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требования со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
5: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяро заглядзець на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то, ну, вось, гэтага круглага стола яго не будзе.
4: Так вот в этом-то вся і проблема, что у нас большая часть санкций это военные санкции.
5: Ну, вось, я кажу,
4: мы не можем
5: калі
4: принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
5: Я тут
4: бизнес и так далее, но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции, а Беларусь участвует в войне.
5: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль идет война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, худшей за все, они не будут зняты. Я кажу худшей про период деэскалации. Мирных перемог. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пойти на некие такие политичные заходы, але хучей это будет связано с деэскалацией. И вот эти ближайшие полгода мы зрозумеем, ці будет далі еще больше деэскалации, все ж таки пойде эскалации, ці до деэскалации. И вот тут пропанова, и она вот менавіта под все ж таки круглый стол и перемовы, это под умовы деэскалацийного сценару. Коли отбудется там третья сусветная, ну, який круглый стол? Тут тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажем про сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогуле ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
4: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, Ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
3: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер Координационной Рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
5: Живе, что.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Киев и область могут отримать статус прифронтовых территорий. Белорусы смогут подавать документы на шведские визы. У Беларуси знову дорожает паливо.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Киев и Киевская область могут отримать статус прифронтовых территорий уже в вересне. Про это заявил депутат Верховной Рады Владислав Горбаненко. Поводле его слов, урад каля двух тыдню працює над ответной постановой после початку массированных ударов по складах с харчеванием. Так само разглядаются додатковые льготы для бизнеса, у тем лику поширение махчимостей для бронирования работников. На фоне этого в Украине знову обмерковывают ризику новой спробы российского наступа на Киев. Питание махчимости такого сценару обмерковывают украинские войскоўцы и представники улады. Однако на сегодня нема подтверждения, что новый наступ на столицу уже рыхтуется. Италия и Испания протягнули часовый помежный контроль еще на 15 дзён. Обмежаванный термин деяния, яких повинен был скончиться 1 вересня, будут дзейнічаць до середины вересня. Италия заховывает проверки на поветренных и морских межах с Испанией. Улады тлумачать это захованием рызыкаў для громадского парадку и внутренней безпеки, а так само необходимостью контролировать миграционные потоки. Помежный контроль увели 1 жнивня после резкого росту нелегальной миграции, у приватности после массового проникнения мигрантов у испанский анклав Сеута на полночи Африки. Итальянские улады подкресливают, что мера мает часовый характер и отповедает правилам шенгенской зоны. Громадяне Беларуси теперь могут подавать заявы на короткотерминовые шведские шенгенские визы про посольство Венгрии у Минску. Говорка

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радио Раце.
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых магілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Калінаўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень? Ну, просто ўлежыць вон сраді поля камень.
2: А вы кажаце, што Комсін. Самы вялікі ў Беларусі?
3: Да. Вон ляжыць сраді поля. Комсін камень.
2: І заўсёды там ляжаў?
3: Да. Адкуда паявіўся?
4: Практически. Вот как наша остановка.
5: И вот она. Его и рвали.
3: Приезжали, ну, взрывали.
4: Рвали, и снимали и... Не вырвали. Ага. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может. Километр два отсюда вон.
4: Посерут поле.
6: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы. Ну, они уже много где поразбирали. Все,
2: так,
6: все жидовские.
2: Еще по еврейской хате, так?
6: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там, потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса, по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так, после войны... Что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжают. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая. Знаешь, что такое рыжая?
2: Да.
6: Золото. Тут фу, земля живая. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так. Ну... Яшчэ много залатішка у зямлі ляжыць.
2: А вы не шукаеце?
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
6: Там раней Наполеон же тут через нашу вёску праходзіў. Там за этим Комсінкаменам туда, там Наполеон стаяў. Тады пасля этого Наполеона там склады еврейские были. Там еще фундаменты, я еще помню, малы был, фундаменты небольшенькие. Так там тоже, это с России приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой, у колхоза работает, там орал и вырыл вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой. Не что гэтых, не жидовская, а Наполеона.
2: И мае гэта? Чи передал для музея?
6: Где? Продал где-то, сыну машину купил. Ну, продал, неплохо продал. За большие гроши.
7: Добрый день.
8: Добрый день, девочка.
7: А мы до вас.
8: До вас приходите. Заходите. Заходите.
9: Местечко до войны было, жили только поляки и евреи в основном. Белорусов было очень мало.
8: Торговля была больше, вот. Больше. Тут
9: у нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
8: Они стали все белорусы. Они поляки, но теперь все они белорусы.
9: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице, 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко, вот тротуары были, красивые здания были, духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все приходит в упадок. Вот. Тут были больницы, было три больницы у нас в Куренце. Пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родзиме Бранислава Тарашкевича. Запрошаем на черговую передачу уже завтра.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спрэчек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздоуж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: ситуации.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Киев и область могут отримать статус прифронтовых территорий. Белорусы смогут подавать документы на шведские визы. У Беларуси знову дорожает паливо. У студии Анжелика Ляльковская. Киев и Киевская область могут отримать статус прифронтовых территорий уже в вересне. Про это заявил депутат Верховной Рады Владислав Горбаненко. По поводу его слов, урад каля двух тыдню працює над ответной постановой после початку массированных ударов по складах с харчаванием. Так само разглядаются додатковые льготы для бизнеса, у тем лику поширение махчимостей для бронирования работников. На фоне этого в Украине знов обмерковывают ризику новой спробы российского наступа на Киев. Питание махчимости такого сценару обмерковывают украинские войскоцы и представники улады. Однако на сегодня нема подтверждения, что новый наступ на столицу уже рыхтуется. Италия и Испания протягнули часовый помежный контроль еще на 15 дзён. Обмежеванный термин деяния, яких повинен был скончиться 1 вересня, будут дзейнічаць до середины вересня. Италия заховывает проверки на поветренных и морских межах с Испанией. Улады тлумачать это захованием рызыков для громадского парадку и внутренней безпеки, а так само необходимостью контролировать миграционные потоки. Помежный контроль увели 1 жнивня после резкого росту нелегальной миграции, у приватности после массового проникнения мигрантов у испанский анклав Сеута на полночи Африки. Итальянские улады подкресливают, что мера мает часовый характер и отповедает правилам шенгенской зоны. Громадяне Беларуси теперь могут подавать заявы на короткотерминовые шведские шенгенские визы про посольство Венгрии у Минску. Говорка идет про визы категории С, которые позволяют находиться у шенгенской зоне до 90 дзён на протягу 108-дзённого периода. А вот для отримания шведской визы категории Д по-ранейшему треба звертаться у амбасаду Швеции у Москве. Там же проводят сумовье и берут биометричные даденные. С 2 вересня автомобильное паливо у Беларуси подорожает на 1 копейку. Это черговое подвышение коштов за последние месяцы. При этом Белнафтахим знов не потлумачил ягонных причинов. Попереднее повышение отбылося 8 липня. Тады все виды автомобильного палива так само подорожали на 1 копейку. У костёле Святого Александра у Варшаве прошел черговый урок родной мовы. Он был присвячен життю и творчеству Максима Богдановича. Спикер урока ксёнц Вячеслав Барок и выкладчица Галина Пазняк захопили залу. Равнодушных на уроке не было, говорит Галина Пазняк.
3: Вельми глубоко его разумею и люблю. Люблю, шаную, бо это наш один из самых великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не только ведать, а постоянно обновлять.

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

твою мать и у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать, научите меня зараблять гроши у споживецкий кош.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

кромсали на стене. И лечится, что это правда, нас николи не мине. Сядешь один, вокруг тебе

Песня коленя можно, а хочется, ну хоть стресс нет. Песня коленя можно, а хочется, ну хоть стресс нет. Эта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше трымал прокатит.